каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2011. Готье и Кимбра. «Somebody that I used to know».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

0: Некоторые вещи нельзя заменить ничем. Первую чашку кофе, бодрящий душ и тот момент, когда на радио звучит любимая песня.
1: Дима, я ее нашла! Ту самую!
2: Света, ставь скорее!
0: По будням с 7 до 11 Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Утро на семи холмах.
0: Превратите начало дня в начальные титры отличного фильма. Только на «Радио 7».

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2012. Адель. Skyfall.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1999. Ронан Китинг. «When you say nothing at all».

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1960. Элвис Пресли. It's now or never.

0: Москве 7 часов утра. Денис Лизин и новости прямо сейчас. Доброе утро.
1: Понедельничное. Дима, привет. Света, привет. Доброе утро всем. Ну что, с новым днем этой недели. Давайте сразу подведем итоги минувших выходных и даже пятницы, потому что речь прежде всего про выборы. В Госдуме после прошедших выборов окажутся те же самые 5 партий, что были там в минувшую пятилетку. Это если кратко. Справедливая Россия набрала необходимый для входа порог 5%, Новые люди 8%, ЛДПР 9%, 14% результата партии КПРФ, 58% у Единой России. Это данные, когда избирком вот сейчас в моменте обработал примерно 3/4% голосов. При этом «Единая Россия» в принципе становится претендентом на конституционное большинство за счет своих цифр в Думе. До этого, так для сравнения, партия эта достигала такого результата дважды, в 2007 и 2016 годах. Что касается выборов глав регионов, они тоже проходили, их выбирали в эти выходные и в пятницу еще в Мордовии, Чечне, Тыве, Белгородской, Брянской, Тверской, Пензенской, Ульяновской областях. Во всех регионах лидируют действующие главы. Это предварительно. Потому что окончательные, на самом деле, итоги выборов вот после всех процедур объявит Центр избирком не раньше пятницы. В том числе во время этих выборов, к слову, проходил очень важный техноэксперимент. Русский аналог Starlink, как по-простому называют отечественную группировку низкоорбитальных спутников «Рассвет», испытали во время дистанционного голосования. Вот по практике это было примерно так. Терминал «Рассвета» доставили в Заполярье, конкретно в поселок Нельминнос Ямал-Ненецкой автономии. И по итогам выборов сообщили, это устройство отработало штатно. Терминал «Рассвета» с земли установил стабильную связь со спутниками и при помощи Wi-Fi обеспечил доступ в интернет в планшете с программой для голосования. Все могли проголосовать легко и просто. 5G, к слову, это было. Первые 16 низкоорбитальных спутников «Рассвета», напомню, уже летают. Всего будут выводить в космос их несколько сотен. Ну и далее появление у нашей страны аналога Starlink в том числе будет означать вот буквально для каждого, что стабильный интернет появится у нас в поездах и в самолетах в пути стабильно еще раз. И повсеместно. Это перспектива уже следующего года. В свою очередь, до 2030-го, давайте вот авиатему и тему путешествий вообще продолжим. До 2030 года по плану модернизируют у нас минимум 75 аэропортов по стране. Это так, на секундочку, более трети всей аэропортовой сети России. За последнюю пятилетку отчитались власти, открыли уже 26 новых аэровокзальных комплексов. В эти выходные, опять же, в том числе, заработали эти новые терминалы в 5 городах. Барнаул, Махачкала, Псков, Оренбург, Южно-Сахалинск. Поздравляем. Ну а что касается полетов со стабильным интернетом в пути, вот это в том числе коснется новейших лайнеров МС-21. И тут Аэрофлот тоже выходные подтвердил. В следующем году такие самолеты, во-первых, появятся на линии между Москвой и Петербургом. Вот там все и начинают тестировать. Далее будут направления в Казань, Нижний Новгород, другие крупные города по европейской части страны. В том числе маршрутную сеть МС-21 расширит на Поволжье, Урал, Сибирь, южные направления. Это по мере увеличения авиапарка, то есть где-то так ориентировочно к 2030 году. Главная в стране авиакомпания, к слову, получит первые около 20 лайнеров. Уже в следующем сезоне всего же Аэрофлот только один заказал 90

0: самолетов МС-21 будут они постепенно заменять нынешние наши Боинги и Airbus.
1: То есть, как в песне, все выше, выше и выше.
0: Под крылом самолета о чем-то поет.
1: Ну, до тайги точно долетит. Самолет-то хороший.

0: Денис Витальевич, уже произнесли это словосочетание «понедельничное утро», но мы вас уверяем, это ничего не значит. Утро будет легким, утро будет очень музыкальным, утро будет с вами, с нашей прекрасной темой. Здравствуйте.
1: Да, заходите, пожалуйста, в наши социальные сети. Понимаем, тяжело после выходных, но надо как-то раскачаться, вот прям необходимо. Сегодня будем сплетничать. Милое дело. Мы тут выяснили, ну не мы, а люди специальные выяснили, что...
0: Социсследование.
1: Да, сплетни на работе помогают карьерному росту. И мы решили, собственно, эти самые рабочие сплетни с вами обсудить. Сплетничают ли у вас в коллективе? А может быть, есть какая-то невероятная история о вас, и вы нам ее расскажете.

0: Робби Уильямс и его The Road to Mandalay. У нас путь в рабочую неделю начинается сейчас, и тем не менее нужно чуть-чуть оглянуться, посмотреть, какие мы с вами новости могли пропустить. Утро на семи
1: холмах. Вся лента говорила о выборах. Тут, конечно, не пройти было мимо абсолютно точно, но, тем не менее, кое-что интересное вы действительно могли пропустить. Во-первых, я вас поздравляю, господа, Россия оказалась самой кошачьей страной в мире.
0: Ну, вот в какой момент произошел переход от выборов к кошачьей стране?
1: Мне вчера было сложно, я же выискивала что-то интересное. И, как правило, паблики, ну, пишут на свою тематику, а тут даже, ты знаешь, то женские паблики, в которых состою, то паблики по промоду, и те тоже говорили о выборах.
0: Но, так, подожди, ты ходила на выборы?
1: Конечно.
0: А за кого проголосовать? Да ладно, нельзя такое спрашивать.
1: Да. Ладно, давайте про кошек. Около 59% российских домохозяйств содержат хотя бы одну кошку.
0: Вы молодцы.
1: И этот показатель оказался самым высоким среди стран, представленных в глобальных данных вот за 2025 и 2026 года. Представляете?
0: То есть больше, чем в Японии, да?
1: Больше.
0: Больше, чем в Турции?
1: Конечно.
0: А ну в Турции они на вольном выпасе.
1: Но
0: да,
1: они там сами
0: как
1: никто не считает. Да. Так, видеоролик разлетелся один по сети. И что можно сказать? Можно сказать, что Гэндальф вернулся. В сети появилось видео, собственно, с актером в образе волшебника со съемок нового фильма «Властелин колец. Охота на Голлума».
0: Стоп, то есть будет продолжение?
1: Будет. А знаешь, еще какое продолжение будет?
0: Элайджа.
1: Вот это я не знаю, пока они еще на эту тему ничего не рассказывают. Ага. Но, что интересно, новая книга по Ведьмаку выйдет до конца 2027 года. Официально, все. Анджей Сапковский работает над ней прямо сейчас, он об этом заявил, и главным героем снова, конечно, станет Геральт из Ривии.
0: И будет искать свою прикол. Нет, ну здорово, ну почему-то я не знаю. Вы любите вселенную
1: Ведьмака?
0: Я обожаю,
1: да.
0: А в игру играла?
1: Ну нет, не играла.
0: Я, наверное, просто не смог осилить игру, да, не смог, в том-то и дело.
1: Я поняла.
0: Есть такие люди, к сожалению, я среди них. Почему к сожалению? Потому что игра действительно красивая, масштабная, прям очень близка к тексту, я читал, да, но вот то, что называется, не зашло.
1: Ну, бывает, бывает. Перевыпуск «Сумерек» мы обсуждали буквально
0: Понятно.
1: На прошлой неделе, да, возглавил российский прокат, ребята. За первый день фильм собрал больше 40 миллионов рублей. Вы представляете? И вообще, с учетом продаж на выходные, сборы, в общем, превысили порядка 100 миллионов рублей. Представляете?
0: У вас, понимаете, явка на выборах могла быть выше, если бы вы в один день не запустили «Сумерки» и вот выборы. Люди разрывались, не знали, хотя после кино сходить проголосовать. Или проголосовать, потом идти и понимать, что там-то победят вампиры, можно идти, да, удобно.
1: Там еще непонятно кто. А хотя уже все понятно же, да, конечно.
0: Я сейчас про фильм, ты о чем?
1: Ну-ка, где-то... Так, ну еще две короткие такие новости. На самом деле, сегодня в фотографии будет много, потому что более 20 тысяч мотоциклистов приняли участие в заезде по Садовому кольцу. Это было на выходных. Угу. Выглядело красиво. И еще одна новостюшка, так, просто для размышления. Россияне, оказывается, переходят на кнопочные телефоны. За последние 3 месяца интерес к ним вырос на 60%. А знаете почему? А потому что мы устали от соцсетей, ну, в отличие от меня. И все хотят вот хотя бы в выходные или хотя бы после работы устраивать себе детокс и сидеть исключительно с кнопочным телефоном.
0: Ну, друзья, практически в любом смартфоне же сейчас есть режим, когда ты выбираешь там буквально 2-3 приложения, например, там телефон, смс и еще что-нибудь.
1: А все остальное,
0: блокируется, да?
1: Ну, это же ты специально делаешь, а тут как будто бы еще и вайб такой ностальгический. Ну,
0: а вы вот возьмите этот телефон, сейчас попробуйте пользоваться им, это очень сложно.
1: СМС набрать.
0: Вбить имя человека, да, в адресную книгу. Ну, правда, это сложно. Хотя, конечно, да, что-то в этом есть, особенно мелодии. Будем потом, знаете, еще лет через 15-20 слушать эти мелодии и умиляться, как сейчас умиляемся мелодиям часов Монтана. Ну а через пару минут, друзья, для вас астропрогноз. Дождитесь обязательно. Утро на семи холмах.

0: The Cure, их Friday I'm in Love. Та самая пятничная песня. И поверьте, мы доберемся и до пятницы. Это будет весело. Ну а как пройдет непосредственно день сегодняшний, этот понедельник, 21 сентября, расскажем незамедлительно.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Для представителей стихии огня начало недели пройдет под знаком неожиданной самостоятельности. Овны, львы и стрельцы, обстоятельства позволят вам отказаться от привычной помощи и впервые попробовать сделать все по-своему. Результат способен вас удивить.
0: Знаки земли день заставит вас внимательнее присмотреться к тому, на что обычно не хватает времени. Тельцы, девы и козероги. Присмотритесь опять же. Среди мелочей обнаружится деталь, которая поможет принять решение, отложенное еще летом.
2: Знаком воздуха сегодня будет особенно заметно, как настроение окружающих влияет на их собственные решения. Близнецы, весы, водолеи, не позволяйте чужому энтузиазму увлечь вас туда, куда вы сами идти не собирались.
0: Знаки воды. Понедельник может принести небольшое бытовое испытание. Раки, скорпионы и рыбы. Будьте осторожны, ну, например, с горячими напитками или кухонной техникой, потому что спешка сегодня, мягко говоря, неуместна.
1: Утро на семи холмах.

Сабрина Карпентер и ее эспрессо на радио 7 на 7 холмах. И вроде бы, да, кофе по радио, ну, без кофеина, а тем не менее бодрит. Такие же хиты впереди. Culture Club и Boy George, а еще с нами Cher в российской столице. 7 часов 19 минут. С добрым утром.

0: отличная фанковая команда Cool and the Gang. Ну и в представлениях не нуждаются, но обозначить необходимо через пару минут. Roxette. В Москве, и это самое доброе утро на Семи Холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. В Госдуме после выборов окажутся те же самые 5 партий, что были там в минувшую пятилетку. «Справедливая Россия» набирает 5%, «Новые люди» 8%, «ЛДПР» 9%, 14% у КПРФ, 58% у «Единой России». Вот данные, когда Центр избирком на эту минуту обработал примерно 3/4 голосов. При этом «Единая Россия», эта перспектива, становится претендентом на конституционное большинство в Думе. То есть, например, до этого партия достигала такого же результата дважды, в 2007 и в 2016 годах. Что касается выборов глав регионов. Их выбирали в минувшие выходные в Мордовии, Чечне, Тыве, Белгородской, Брянской, Тверской, Пензенской, Ульяновской областях. Во всех регионах предварительно лидируют действующие главы. При этом все-таки окончательные итоги выборов после всех процедур Центр избирком объявит не раньше пятницы. Налоговая с этого дня начинает рассылку уведомлений о земельных, транспортных налогах, налогах на имущество и на доход с вкладов за 2025 год. Уплатить все надо будет до декабря. Налоговые уведомления придут теперь в личный кабинет всем пользователям на портале госуслуг, в кабинеты, на сайте самой налоговой, ну или по почте, традиционным вариантом, заказным письмом. К слову, о налоге на вклады. Максимальное значение по таким налогам сообщается. Берется из ставок, которые были на первое число каждого месяца в течение прошлого года. В том году это был 21%, поэтому получается необлагаемый лимит – это 210 тысяч рублей. То есть, если общий ваш доход в виде процентов по всем вкладам и счетам за тот год не превысил 200 тысяч рублей, налога не будет вообще. Если превысил, налог пойдет только суммы сверх этого лимита. Банки начнут учитывать долги россиян по ЖКХ, алиментам и другим имущественным обязательствам при расчете долговой нагрузки заемщика. Это перспектива ближайших нескольких лет. Сейчас для сравнения такие долги могут попадать в кредитную историю, но банки не обязаны учитывать их при расчете показателя долговой нагрузки. ЦБ предлагает изменить подход. Тогда просрочка увеличит, получается, нагрузку клиента и может сократить доступную сумму займа или приведет к отказу вообще выдачи кредита. Еще ЦБ проработает учет рассрочек от застройщиков при покупке недвижимости. В общем, эксперты считают, эти новые правила помогут банкам точнее оценивать платежеспособность клиентов, но доступность кредитов для части заемщиков снизится. На этом все. Всем удачи!
2: Радио 7.

0: Джой Райт на радио 7 на Семи Холмах. И мы продолжаем в таком же духе наше веселое путешествие. 7.36 в столице. Первые комментарии по теме. Поехали.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Доброе утро. Мы сегодня обсуждаем сплетни на работе. Нужные, не нужные, помогают, мешают. Ну и, конечно, рассказывайте самые яркие сплетни о вас или о ком-то. Мы с удовольствием почитаем. Ну вот такой легкий понедельник сегодня сделаем себе, да. Дарья пишет, была сплетня, что я знаю все и про всех, а просто молчу. А сплетня именно в том и состояла. Я правда знала, где какая мышь пикнула. Просто я могу слушать несколько разных диалогов из разных углов одновременно. Представляешь, это же сверхспособность. Вроде здорово, но общежитие в голове утомляет. Хорош, просто такая общежитие в голове, да?
0: Словосочетание отличное у каждого из нас. У кого-то там бывает и Москва-Сити в голове. Вообще кошмар. Ольга, смешно узнать о себе что-то новое. Например, как-то заместитель начальника за моей спиной рассказывал, что у меня отношения на стороне.
2: Ла-ла-ла.
0: Заметьте, заместитель начальника. Ну, занимайся ты делом, да? Ну, зачем тебе это? Тем не менее, пишет. Я подошла и спросила прямо, да, а что за разговоры? Уже свечку держали в прямом смысле этого слова. Она возмутилась и говорит, видела? Многие видели. Молодой человек высокий встречал тебя вечером после работы. С волосами. А муж-то у тебя лысый? Она говорит, это был мой сын. И видели бы вы ее лицо.
2: Хорошо.
0: Шикарно, Ольга, спасибо.
2: От Дианы сообщение. Многие лайкают. Говорит, у нас в женский...
0: санузел.
2: Да, в санузел. Кто-то тест на беременность однажды подкинул. Работа встала. В мужской части тоже. Очень хорошо.
0: Причем, а может быть не подкинули, может действительно так и было.
2: Ну, если, говорит, подкинули, значит, потом выяснили.
0: Может, это она сделала?
2: Вот мы уже и сплетничаем.
0: Вот мы вас и поймали. Так, дальше что?
2: От Ульяны сообщение. Доброе утро, чат. Не люблю сплетни, но когда в компании с упоением шушукались, что второй ребенок жены нашего президента компании от известного дизайнера, а, собственно, не от самого президента, вместе со всеми искала сходство. Но он подрос и стало ясно, понятно, чья ягодка.
0: Чья?
2: Милое дело.
0: Бухгалтера?
2: Ульяна сегодня будет на работе искать сходство с бухгалтером, видимо, да. Так.
0: Вот, пожалуйста, сплетня не рабочая, а вот, например, Дмитрий пишет, вы знаете, что все, кто дозванивается на радио и получает призы, они все родственники и друзья родственников главного редактора.
2: Ничего себе, семья большая.
0: Нет, я смог опровергнуть, я сказал, неправда, часть призов

0: забирают себе ведущие. Ну, а кроме шуток, друзья, это, наверное, главная сплетня о радио. Во-первых, что мы здесь все не в меня. Это правда, кстати.
1: Это нормально.
0: Да, это нормально. А кто здесь нормальный будет работать? И действительно, ну, зачем нам эти призы? Нам же главное вас порадовать. Для нас большего счастья, чем увидеть, как наш великолепный термостакан, который мы разыгрываем, например, сегодня, сфотографировался в Калининграде или там в Самаре, я не знаю, во Владивостоке. Вот где радость, понимаете? Нас слушают везде. Вот что здорово. Так, еще давай комментарий.
1: Ну, конечно.
0: И поедем дальше.
1: Самая классная сплетня обо мне, что я серый кардинал. Держу все, всех под контролем. Вот такое короткое. А Свет пишет, я не сплетница, просто других жизнь веселее и интереснее.
0: Так вот, мне рассказывайте нравится, интересные истории из своей чужой жизни. Какие сплетни гуляют у вас на работе? Самые невероятные. Ну, приз мы уже обозначили. Тот самый легендарный термостакан «Радио 7» отправится в ваши руки в финале «Утро на семи холмах». А комментарии оставляйте в любых соцсетях, где вам удобно. Мы мониторим все.

0: Алфавили «Dance with me» на радио 7 на Семи Холмах. Ну, на танец не приглашаем, но вот кого-то с чем-то поздравить приглашаем всех-всех-всех. Утро на Семи
1: Холмах. Буду торопиться, потому что много кого есть сегодня поздравить, но в этот раз давай возьмем двоих. Итак, сегодня свой день рождения отмечает Леонард Коэн. Это канадский поэт, писатель, певец и автор песен. Первый поэтический сборник он опубликовал в 56-м году, а вот свой первый роман в 63-м. Задолго до музыкальной славы Коэн прославился в Канаде именно как поэт и романист. И к 20 годам он уже опубликовал вот первый поэтический сборник. Такой очень продуктивно, да? Но мы-то его знаем по одной очень и очень известной песне. На написание своего главного шедевра у Коэна ушло 5 лет. И я смотрела в сети, вот периодически пишут, что он действительно как-то очень мучительно создавал это музыкальное произведение, и что-то не получалось, он постоянно переписывал. Ну и поразительно то, что на самом деле при жизни, не очень была известна, собственно, эта песня, а уже потом, когда его не стало, мы уже «Аллилуйю» поем всем миром.
0: И каверов на нее, по-моему, не меньше, чем
1: огромное
0: на песню «Yesterday».
1: Да, то есть.
0: Действительно. И вот многие говорят, мол, зачем отмечать день рождения человека, которого с нами нет? Извините, он с нами навсегда, он переживет всех нас, потому что осталась эта песня, представляете?

0: теперь все вместе. Ой, как отлично с утра слушать.
1: Да.
0: Леонард Коэн великий.
1: Так, ну и еще одного человека стоит упомянуть, потому что великий-великий актер Билл Мюррей сегодня празднует свой день рождения, да, и мы его от души поздравляем. Тут и Эмми, и Золотой Глобус, и огромное количество премий. Но каждый любит его, конечно, за какую-то определенную, исключительно свою роль. Кто-то «Охотников за привидениями» пересматривает, кто-то «День сурка» снова пересматривает. Ну и так далее, и так далее. Он, конечно, человек потрясающий, читала, что очень спонтанный, то гольф-кар угонит и катает ногу новых знакомых, то к кому-то на свадьбу придет, то периодически, знаете, садится кому-то в кафе быстрого питания за стол и ест чужую картошку фри. Вот такие факты о нем есть.
0: Может себе позволить.

Биллу сегодня, кстати, 76, долгих лет ему жизни. Актер замечательный, и это наше детство, это наша молодость. И действительно, вот когда с настроением что-то не так, можно вот те фильмы включить, которые Света перечислила. Впрочем, как она правильно сказала, у каждого есть свой любимый фильм. И у каждого есть свой день рождения. Если у вас сегодня тот самый праздник, 21 сентября, мы вас, конечно, всей страной поздравляем. Утро на семи холмах.

0: Final Station на радио 7 на семи холмах, но прекрасных голосов много не бывает, друзья. И через 20 минут для вас наша новая игра «Чистый звук», и мы разыграем сегодня два приглашения в Государственный Кремлевский дворец на большой концерт Перукуа с симфоническим оркестром. Заявки на игру оставляйте прямо сейчас на сайте radio7.ru, кликнув на конверт в правом верхнем углу экрана. 7.51 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: Пятерочка доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом. Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка ВЭД платежей от 24.08.2026 по критерию 100.

0: и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Алло, ну, как там с бизнесом?
2: Что? Вы кому звоните?
1: Твоему бизнесу звоню.
2: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Утро на семи холмах.
9: Радио 7.

0: Москве 8 часов утра. Третьим будете, Денис Витальевич? Заходите, будем. Рассказывайте новости. Доброе утро.
1: Будем, погнали. Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Правительство, стартующее сегодня, как раз последней декаде сентября, рассмотрит проект бюджета нашей страны аж на 3 года вперед сразу. И заранее известны несколько важных финансовых подробностей. Ну, допустим, повышение налогов даже не обсуждается со стороны властей. Приоритетом федерального бюджета на 3 года вперед останутся 3, опять же, важных параметра. Это заявлено выполнение соцобязательств государства, обеспечение безопасности граждан, укрепление обороноспособности страны. Конец цитаты. И еще один важный экономический нюанс. Вообще в бюджет власти закладывают на 3-летку ближайшую очень консервативную цену на нефть. Всего $50 за баррель. Даже при этом дефицит федерального бюджета, что важно, ожидается максимум на уровне 2%. При этом цены на нефть растут, это мягко сказано. Сейчас, например, вдвое выше, чем отметка $50 за баррель. Получается, в ближайшие месяцы нефтегазовые доходы России увеличатся. Давайте так, без конкретных цифр, но понятно, что если цена на нефть сейчас в 2 раза выше, то и доходы будут как мега. И пойдет все это в фонд национального благосостояния, как в финансовую подушку безопасности России. В Москве, в Петербурге, в Казани и еще на Сахалине. Вот 4 точки на карте нашей страны, где проведут эксперимент с внедрением беспилотного общественного транспорта. Общественного, что важно. Это уже не фуры, которые ездят между Москвой и Питером сами. Причем эта перспектива, то, что называется, вот-вот, потому что отчет о проделанной уже работе власти будут озвучивать не позднее 15 января следующего года. И еще анонсируют использование единой биометрической системы и мессенджера МАКС при оплате проезда по стране, опять же, в общественном транспорте. То есть у граждан, получается, появится скоро еще одна возможность по таким безналичным транзакциям за поездки. Причем эта перспектива вообще буквально завтрашнего дня. Потому что обратная связь по внедрению оплаты проезда через МАКС и по биометрии должна будет появиться до 25 декабря. То есть это уже через 3 месяца. И тему путешествий давайте еще продолжим, оттолкнувшись вот от новости, которую Света кратко озвучивала. Это о том, что Россия заняла сейчас 1 место в мировом рейтинге стран по доле семей, где живут кошки. Кошатники, наше вам уважение. Исследование показало, что хотя бы одна котофевна на эту осень есть у 59% российских домохозяйств, то есть у 6 семей из 10. Вот для сравнения, в США, например, кошки есть у 46,5 миллионов домохозяйств. Это очень много в общем количестве, но это 40% только семей, а у нас 60. И Штаты тоже, конечно, в мировых лидерах по кошатникам. Вот как раз из США пришла следующая новость о кошачьем способе путешествовать, куда придется. Но автомобилисты могут понять, о чем речь. А конкретно новость о том, что 10-недельный котенок забрался в бампер автомобиля, присел. В итоге проехал 800 миль. Внимание, это примерно 1300 километров, то есть это прям был мега-трип из Нью-Джерси до Джорджии. Студентка за рулем ехала, и на самом деле дама обнаружила котеночка лишь после того, как случайно, выйдя из машины, увидела его лапку, торчащую из-под бампера, мол, вот я, привет. Вызволяли его оттуда механики, разобрали для этого часть машины, ну и сообщается финал. Котенок пережил поездку, к счастью, благополучно. Этого путешественника-рекордсмена взяла к себе в итоге семья из Джорджии, куда машина доехала, и усатого полосатого парня этого назвали Джеком в честь легендарного хита «Hit the Road, Jack». Молодец. Так держать.
0: Вот видите, во французских сказках есть кот в сапогах, в американских реалиях кот в бампере. Это отличная история. Спасибо, Денис.

0: Друзья, с добрым утром. Это тот самый легендарный, уже знаете, трейдмарк, как говорят в США. В общем, наша такая устоявшаяся история. Легкий понедельник. Вот о чем я говорю. 21 сентября. И почему он легкий? Потому что здесь ваша любимая музыка, здесь новая игра «Чистый звук». И здесь тема, знаете, чтобы в понедельник не напрягаться.
1: Ну да, а что
0: напрягаться? Что-то полегче.
1: Ну, подумаешь, про работу рабочая, при этом. Рабочая неделя начинается. Ничего. Напомню, Денис Лизин опять же рассказывал. Есть исследование, и выяснилось, что сплетни на работе способствуют карьерному росту. И мы решили у вас спросить, а как у вас со сплетнями на работе обстоят дела? Сплетничаете? Нет, обсуждаете, не обсуждаете? Ну и главное, рассказывайте сплетни о себе.

0: Смотришь за окно, там уже осень. Но главное на радио 7 летние песни Summer Sun и Texas только что. Ну а через мгновение те самые служебные сплетни. Поехали!
1: Что мне очень нравится, так это то, что задаешь нашим людям тему, а они начинают уходить ветками непонятно куда. Обожаю, обожаю, потому что уже кого-то мы обсуждаем в наших чатиках, так что вы тоже заходите, почитайте. Алексей пишет, люблю послушать сплетни, вот прям люблю. А в семье ко мне обращаются, когда нам надо вспомнить какое-нибудь событие, да, которое давно произошло, а я все помню,
0: У меня тоже есть знакомые, просто ничего и не надо. А этот-то, помнишь, а он знаешь что? А вот он прям... И глаза у нее горят в этот... Ей ничего не надо, правда. Она, ну, не употребляет там никакие напитки, не курит, то есть прям... Но! Вы бы видели, вот человек испытывает экстаз. Да ты что, расскажи! О, правда! Вот прям она живет этим.
1: Ну, прелесть!
0: Алексей, его история. Как-то в офисе, пишет, несколько работ назад ходила сплетня, что наш финансовый директор, который, кстати, отличалась извечной подозрительностью и считала, что все вокруг ее обманывают, действительно психически нездорова. А потом оказалось, что так и есть. Она употребляла препараты. И самое главное, пишет он, немалая часть ее подозрений оказалась правдой.
1: Да.
0: Это заявка на победу. Согласна. Мне нравится. Это отлично.
1: Евгений пишет. Доброго утра всем. В эпоху офисной работы каких только сплетен не гуляло на слуху. Обычная офисная болтовня. И про начальство, и про кто с кем, когда и как. Это, видимо, самая распространенная тема.
0: Самая,
1: В общем, ушли на фриланс. Количество и качество сплетен снизилось. Жена, правда, при этом источник. И по сей день не можем удержаться, не перемыть косточки кому-то из ее знакомых по работе. Правда, научился слушать их, зажмурив одно ухо. Ну, то есть, ну, это пропускать, да? Делить на 16 мы это называем. А вот по утрам с кресла водителя такси можно послушать сплетни абсолютно шедевральные. Пассажиры не отстают от водителей по части забить голову буквально за 15 минут. Тут тебе и вариация о химтрейлах, согласно которым ковид распыляли самолеты,
0: ага.
1: Да, и новости о личной жизни президента, и все-все-все. Слушай, это правда же, это там же, если записывать, можно на целую книгу собрать в такси. Ну, серьезно.
0: Я, опять же, вспомнил таксиста недавно, вез, я, по-моему, уже рассказывал, мимо Павелецкого вокзала, там стоит огромное вот это желтоватое здание с огромным кругом наверху, круглое окно здоровенное. И он говорит, вы знаете, что там? Я думаю, ну что там? Министерство какое-то. Он говорит, там сидит, это управление масонов. И там сидит главный масон, он каждый день смотрит в это окно на Москву. Я говорю, да-да-да, думаю, когда же мы уже приедем? Когда это кончится? То есть человек просто, как, что называется, на голубом глазу. Кстати, надо будет этот момент про голубой глаз уточнить у Владимира Пахомова, чтобы это означало.
1: Почему, да,
0: так. Ну да, что это за выражение? Но, друзья, у нас гораздо более интересные вещи впереди. Мы играем в нашу новую игру «Чистый звук» уже через несколько минут. С кем и кто заберет билеты в Кремль на концерт Перу Куа, который состоится уже послезавтра, скоро узнаем.

0: Крейг Дэвид и его Seven Days на радио 7 на Семи Холмах. After Tomorrow, то есть послезавтра, в Государственном Кремлевском дворце пройдет шедевральный концерт. Мы сейчас о нем расскажем и билеты разыграем. Кстати, наша новая игра сейчас.
1: Чистый звук на радио 7.
2: Да, все верно. На кону у нас два приглашения в Государственный Кремлевский дворец на большой концерт Перукуа с симфоническим оркестром. Представляете, как будет чудесно? Вот представляете, а кто-то ведь на самом деле может действительно туда попасть. Нужно было лишь заявку оставить у нас на сайте, оказаться седьмым, как сделала Ольга из Москвы. Ольга, доброе утро!
0: Здравствуйте!
3: Доброе утро!
2: Ну и, насколько мы поняли, Ольга играть будет не одна, а везет дочь Ульяну в школу, да? Да? Все верно?
3: Да, да.
0: Ульяна, привет!
2: Здравствуйте!
0: Привет!
2: Доброе утро!
0: Причем Ольга сказала, Ульяна ее убеждала, мол, это невозможно, мама, зачем ты пишешь на сайт radio7.ru, тебе никто не перезвонит. А вот, Ульяна, видите, чудеса случаются, и более того, ваша мама сейчас может выиграть билеты на концерт, про который Света рассказала. Я сейчас вам объясню дамы правила, и затем вам предстоит сыграть. Итак, мы сейчас с вами послушаем фрагмент инструментальный одной очень известной песни. И затем Света озвучит два факта о ней. То есть поможет вам песню идентифицировать. Вам нужно будет угадать, что из этих фактов правда, а что наш вымысел. Если в итоге вы не угадываете, у вас будет последний шанс просто назвать, что это за песня и кто ее исполняет. Либо так, билеты вы должны забрать. Все ясно?
3: Да.
0: Как там у Ульяны с музыкой несовременной?
4: Нормально, вроде бы.
0: Сейчас проверим. Итак, дамы, внимание, тот самый инструментальный фрагмент. Красиво, легендарно. И теперь, Ольга и Ульяна, для вас два факта об этой песне. Что из этого неправда, определите.
2: Итак, факт номер один. Особенность композиции заключается в том, что в припеве исполнитель поет ключевую фразу сразу на четырех языках. Русском, французском, английском и немецком. Благодаря этому песня стала невероятно популярной у русскоязычных слушателей. И факт номер два. Для этой песни продюсеры взяли сэмпл из произведения легендарного трубача Майлза Дэвиса, благодаря чему песня завоевала сердца не только любителей поп-музыки, но и джазовых ценителей. Правда, потом последовали суды с наследниками Майлза, но песня уже покоряла хит-парады.
0: Что вам нравится из этого?
3: Ульяне нравится номер два.
0: Так, то есть она считает, что это сэмпл Майлза Дэвиса взяли. Хорошо, но помните же, как в самолете. Сначала маску на себя, потом на ребенка. Ольга... Что нравится вам?
3: Вообще не знаю.
0: Вы знаете,
3: наверное, один мне нравится.
0: Что это за песня вообще? Вы идентифицировали?
3: Мы не можем, не помним.
0: Не вспомнили, да? Света как может. Все ноты из школы музыкальной вспомнила уже. Все четыре.
3: То есть элементарно?
4: Один!
3: Это один, наверное.
0: Вы вспомнили? Кто сказал эту фамилию только что?
3: Это Челентано?
0: Это победа, дамы! Это победа!
2: Девочки, умницы! Уж разволновались за вас, честное слово!
0: Да, это Адриана Челентано. Я тебя люблю. Действительно, там на четырех языках поется припев.
2: Дамы, поздравляем вас. Вы получаете два приглашения на большой концерт Перукуа с симфоническим оркестром. Голос самой женственности. Да. Все будет обязательно. Голос самой женственности, голос пробуждающей жизни, музыка, проникающая глубже слов. Новое шоу Перукуа «Встреча с тобой» состоится 23 сентября в Государственном Кремлевском дворце.
0: Может, мы с вами там встретимся. Ольга,
2: да, встретимся,
0: Ульяна, фото сделаем, обнимемся. Мы тоже со Светой планируем заглянуть.
3: Спасибо огромное.
0: Вам спасибо. Вы чемпионы. Спасибо, пока-пока.
3: Спасибо большое.
0: Счастливо. До свидания. Сейчас в школу придет ребенок и все. А уже какая школа? Уже не до учебы.
2: А уже пятерку получила, считай.
0: Знаете, Антонина Валерьевна, я тут на Радио 7 с мамой билеты в Кремль выиграла. Вы что там? Что там? Прокариоты? Миоз? Вы о чем? Извините, не ко мне. Друзья, завтра примерно в это же время мы снова играем в чистый звук. Что будет за песня? Что за факты, завтра же и узнаете.
1: Чистый звук на радио 7.

потрясающая Милен Фармер на радио 7 на Семи Холмах. И далее не менее шикарная дама Рита Ора и Let You Love Me. А еще просто замечательный наш коллега Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». 8:21 в столице. С добрым утром.

0: Рита Ора, Let You Love Me на радио 7 на Семи Холмах. Дальше больше. Лучшая любимая музыка, шикарные хиты и очень скоро с нами Дуа Липа. Один из главных экспортных продуктов Норвегии, группа «Ха». И немецкая команда, которую можно назвать Римон, Реймон или Риамон. Кому как удобно, они не против. Эта песня уже совсем рядом. 8:28 в столице. С добрым утром.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. В Госдуме после выборов окажутся те же самые 5 партий, что были там в минувшую пятилетку. Справедливая Россия набирает 5.

0: 10%, новые люди 8%, ЛДПР 9%, 14% у КПРФ, 58% у «Единой России». Вот данные, когда Центризбирком на эту минуту обработал примерно 3/4 голосов. При этом «Единая Россия», эта перспектива, становится претендентом на конституционное большинство в Думе. То есть, например, до этого партия достигала такого же результата дважды, в 2007 и в 2016 годах. Что касается выборов глав регионов, их выбирали в минувшие выходные в Мордовии, Чечне, Тыве, Белгородской, Брянской, Тверской, Пензенской, Ульяновской областях. Во всех регионах предварительно лидируют действующие главы. При этом все-таки окончательные итоги выборов после всех процедур Центризбирком объявит не раньше пятницы. Налоговая с этого дня начинает рассылку уведомлений о земельных, транспортных налогах, налогах на имущество и на доход с вкладов за 2025 год. Уплатить все надо будет до декабря. Налоговые уведомления придут теперь в личный кабинет всем пользователям на портале госуслуг, в кабинеты на сайте самой налоговой, ну или по почте, традиционным вариантом, заказным письмом. К слову, о налоге на вклады. Максимальное значение по таким налогам сообщается. Берется из ставок, которые были на первое число каждого месяца в течение прошлого года. В том году это был 21%, поэтому получается необлагаемый лимит – это 210 тысяч рублей. То есть, если общий ваш доход в виде процентов по всем вкладам и счетам за тот год не превысил 200 тысяч рублей, налога не будет вообще. Если превысил, налог пойдет только с суммы сверх этого лимита. Банки начнут учитывать долги россиян по ЖКХ, алиментам и другим имущественным обязательствам при расчете долговой нагрузки заемщика. Это перспектива ближайших нескольких лет. Сейчас, для сравнения, такие долги могут попадать в кредитную историю, но банки не обязаны учитывать их при расчете показателя долговой нагрузки. ЦБ предлагает изменить подход. Тогда просрочка увеличит, получается, нагрузку клиента и может сократить доступную сумму займа или приведет к отказу вообще выдачи кредита. Еще ЦБ проработает учет рассрочек от застройщиков при покупке недвижимости. В общем, эксперты считают, эти новые правила помогут банкам точнее оценивать платежеспособность клиентов, но доступность кредитов для части заемщиков снизится. На этом все. Всем удачи!
1: Радио 7.

0: Ага, и, конечно же, Take On Me на Радио 7 на Семи Холмах. В наших соцсетях, друзья, мы по-прежнему собираем ваши комментарии по теме. Самые интересные и шокирующие рабочие сплетни. Рассказывайте, о чем шумят на вашем рабочем месте. Может, вы о ком-то что-то рассказывали или о вас. Очень интересно. Автору лучшего комментария, как всегда, отличный приз в финале утра.
1: Да, обязательно. Очень хочется посплетничать, что-нибудь рассказать про Владимира Пахомова.
0: Но человек чист!
1: Да!
0: Встречаем.
2: Говорим правильно. На Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте. И вопрос от Олега из города Орел. В детстве бабушка часто называла нас, внуков, в шутку архаровцами.
1: Да.
4: А кто это?
3: Старое слово, связанное с реалиями еще 19 века. Вот как интересно оно сохранилось в языке. Так в 19 веке презрительно называли полицейских сыщиков, агентов московского генерал-губернатора конца 18-го, начала 19 века Архарова.
4: А внуки тут при чем?
3: Ну вот это слово вообще стало таким бранным. Так стали называть не просто полицейских, потом так презрительно называли жандармов, и, видимо, они такими методами усмиряли народ, что это слово, в принципе, стало синонимом буяна, головореза, и, конечно, маленьких шалопаев так называли еще очень долго.
1: Неожиданно, но очень интересно. Спасибо большое, друзья, свои вопросы оставляйте Владимиру Пахомову на сайте radio7.ru.
2: Говорим правильно на Радио 7.

0: Макси Прист и его Close to You на Радио 7. 8.46 в столице, друзья, после такого шикарного хита давайте отправимся в путешествие во времени в интернете.
1: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Итак, о чем писали в сети в этот день 21 сентября 2016 года, что было в тренде и, может быть, до сих пор сохранилось, а может быть, как комета. А нет, комета долго летает. Просто звездочка упала и до свидания. Почему-то в этом году, заметьте, мало шума насчет айфонов. Ну, вышел и вышел, да?
2: Ну, да.
0: Ну, как бы, да, ну, раскладушка.
2: Ну, а чего он уже,
0: да,
2: на самом деле?
0: Я от тебя слышу, тебя, Свет, лишат,
2: да,
0: грин-карты после таких слов. В общем, но тогда вышел iPhone 7 в 2016 году. И шум стоял буквально на протяжении всего месяца. Так вот, жительница Тайваня пожаловалась в сетях на обман продавца.
2: Так.
0: Она заказала iPhone 7 в максимальной комплектации. Угу. Ей приходит посылка, она ее распаковывает на камеру. В посылке лежит iPhone 3, iPhone 4 и волшебная карта из настольной игры, которая называется Yu-Gi-Oh!
2: Я не знаю, что за игра, но ее нужно было сложить, да, один.
0: Да, и положить карты, и с третьего, четвертого получился бы iPhone 7. В общем, она это выложила, все возмутились, ролик разлетелся просто по всему миру, это был один из самых обсуждаемых роликов. В итоге оказалось, что?
2: Что?
0: Что это реклама. Да, она потом снялась.
2: Завирусилась.
0: И она потом такая говорит, ребята, уже такая в декольте снимается, показывает розовый iPhone, тогда был крайне модный, и говорит, вот, все.
2: У меня был.
0: Это была ты? Тебе прислали третий и четвертый.
2: А я сложить не смогла. Гуманитарий.
0: Ну и теперь смех в сторону.
2: Ладно.
0: 19 сентября состоялось это событие, а к 21 сентября вся история раскачалась и начался стон по всем соцсетям.
2: Так, пропустить точно не могла, но сейчас
0: Брэд
2: даже не...
0: Брэд Питт и Анджелина Джоли...
2: Развелись.
0: Да.
2: Все, все.
0: То есть 19 поняла. Сентября ушло заявление, которое отправила Анджелина. Она подала на развод. И то есть сначала все было тихо, никто не верил. А 21-го информационная бомба. Все говорили только об этом. Там стоял просто стон, понимаете. Но кто-то говорил, ничего, у Брэда будет нормальная женщина. Вот у него там роман с Марион Котийяр. Угу. Все у него сложится. В общем, там была драма. Ну, вы знаете,
2: да,
0: шестеро детей.
2: Конечно.
0: Вот эта вся суета. Но один русский человек написал ей, Анджелина, да что вам этот Брэд? Приезжайте ко мне, у меня огород. У меня, это кроме шуток.
2: Серьезно?
0: То есть это тоже завирусилось и летало везде. Что ответила Анджелина, не сообщается. Но вот такая заявка была. Мол, ну что вам этот капризный Брэд? Приезжайте, огурцы, помидоры, детям дело найдется, опять же, всегда. Но теперь мы все знаем, что там, собственно, из-за детей вся ситуация и началась. И что вот счастливы они после этого развода, скажи.
2: Да нет же, наверное. А может и да, кто узнает.
0: Вот тебе и мистер и миссис Смит.

0: Дуа Липа и ее Love Again на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, 15-20 минут и очередная невероятная история под потрясающую музыку Радио 7 в нашей рубрике игре «Мой саундтрек». Вы тоже можете рассказать, какая песня на Радио 7 вызывает у вас те самые чувства и воспоминания. Так вот, истории рассказывайте на сайте radio7.ru, кликнув на конверт в правом верхнем углу экрана. Автору лучшей истории эфирное время, то есть мы рассказываем вашу историю в прямом эфире и еще и вручаем портативный фотопринтер, потрясающая вещь, чтобы воспоминания можно было еще и пощупать. 8.53 в столице. Всех с добрым утром.
1: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Куда срочно перенести рабочие чаты?
5: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
6: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
7: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
8: Успейте купить свой кроссовер G-Tour по цене 2025 года. Кроссоверы G-Tour созданы для города и путешествий, где важны комфорт и надежность. Камеры обзора, системы помощи и удобное управление сделают поездки проще и увереннее. Выберите свой автомобиль и получите максимум удовольствий и ярких эмоций от этой зимы.
9: Условия равны декабрю 2025 года. В предложении не участвует Дэшен Калит. Действительно до 31 января. Не является публичной офертой. Реклама ООО «Ватур Моторрос». Подробности уточняйте у дилеров.
10: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
11: Эргоферон.
12: Мы всей семьей им лечимся.
10: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
13: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
16: В этом весь ты.
15: И в этом весь ты. Т-банк.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
18: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
19: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
20: Да никаких.
19: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
20: Перевожу.
19: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
20: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
19: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
21: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
22: Утро на Семи Холмах.
1: Радио 7.

0: Москве 9 часов утра. А это Денис Лизин, представляете? Ну, представляете, а он вам пока новости расскажет. Здравствуйте.
1: Да, именно так, Дима, привет, Света, привет, доброе утро всем. Давайте последствия выборов посмотрим, которые были последние 3 дня у нас в стране. «Единая Россия», сообщается, закрепила лидерство на выборах в Государственную Думу после обработки уже практически всех голосов. Как уточнили в Центризбиркоме, единороссы набирают 58% голосов. Далее с огромным отрывом будут все остальные следовать. Вот, допустим, КПРФ, это цифра 14%, ЛДПР 9%, у «Новых людей» 8%, у «Справедливой России» даже нет 5% голосов на эту минуту. Вообще, таким образом, теперь перспектива следующая. «Единая Россия» на выборах, во-первых, улучшила свои прошлые показатели. Допустим, получила больше голосов, чем было у партии в 2021. И сейчас получает конституционное большинство в новой Госдуме. Явка, к слову, по данным Центризбиркома, составила в последние дни, пятницу, субботу, воскресенье, 57%. То есть проголосовали примерно 6 из 10 совершеннолетних у нас в стране. Налоговая с этого дня начинает рассылать уведомления о земельных, о транспортных налогах, о налогах на имущество и о налогах на доход с вкладов за прошлый год. Уплатить все надо будет до декабря. Налоговые уведомления придут в личный кабинет на госуслугах у всех, кто там зарегистрирован, в кабинеты на сайте самой налоговой или классически по почте. Вот, к слову, давайте деталь одну отметим, а налоги на вклады. Максимальное значение по таким налогам вообще берется из ставок, которые были на первое число каждого месяца в течение года. В том году это стабильно была отметка 21%, поэтому необлагаемый налогом лимит – это плюс 200 тысяч рублей вашей прибыли. Если общий доход в виде процентов по всем вкладам и всем счетам за тот год не превысил 210 тысяч у вас дополнительно, то налога такого не будет. Если превысил, налог пойдет только с суммы сверх этого лимита. Лимит по чашечкам кофе в течение дня медики определяют как не более 3-4 чашек. Это если в целом. Вдыхание аромата кофе снижает тревогу и помогает расслабиться. Это если в принципе. Вот такие результаты показал, ну, на самом деле, простейшее исследование. Его каждый может легко себе представить, уважаемые радиослушатели. Вот ученые взяли, усадили в одной комнате 20 человек. В центре комнаты поставили всего-то кружечку свежезаваренного кофе. Закрыли дверь, включили аппаратуру и 5 минут снимали показатели активности мозга и частоты сердцебиения у каждого участника. Итог. 5 минут вдыхания кофейного аромата, просто вдыхание. У всех участников эксперимента снизил тревогу, усталость и внутреннее напряжение. Все 20 человек сказали, мы чувствуем себя менее уставшими, напряженными, подавленными, и аппаратура все подтвердила. При этом бодрее аромат кофе, не вкус, а аромат, никого не сделал. Показатели физической энергии не поменялись, частота сердцебиения тоже, а вот эффект расслабления, как определили ученые, связан не только с самим ароматом кофе, но и с приятными ассоциациями. То есть утро, отдых, уют, приятное общение, все только начинается. Еще никакой работодатель ничего плохого нам с вами не сделал, премии не лишил. Так что, получается, хотите, чтобы ваше настроение улучшилось, просто заварите кофейку.
0: То есть только запах?
1: Только запах.
0: Соответственно, можно идти в парфюмерные магазины, поэтому там женщины расслаблены, да? Передвигается запах.

0: С добрым утром, друзья.
1: С добрым.
0: Здравствуйте. 21 сентября 2026 года на календаре. Мы с вами в этом понедельнике легком, и это приятно. Опять же, мы с вами будем слушать ту самую прекрасную музыку. В этом же часе наша рубрика «Игра. Мой саундтрек». Совершенно шикарная история уже через несколько минут. Ну и, разумеется, тема утра.
1: Да, мы приглашаем вас в наши социальные сети. Будем сплетничать. Ну а почему нет? Можем себе позволить в любой понедельник, да и во вторник, да и вообще всегда. Ну а если уж так чуть посерьезнее, то сегодня собираем сплетни ваши или о вас на вашей же работе.

0: Один из главных хитов Джастина Тимберлейка на радио 7 на 7 холмах. Ну, говорят, что у Джастина Тимберлейка была там и русская любовница, и ну, много что говорят. Ну, опять же, о звездах всегда есть сплетни. Какая звезда есть у вас в коллективе? О ком и какие сплетни распространяют? Собственно, об этом мы все утро и говорим.
1: Утро на 7 холмах.
2: И от мужчин получаешь вот такие комментарии, думаешь, о, хорошо. Алекс пишет, о, сплетни, это прекрасно. Выходишь с совещания и начинаешь рассказывать, что такого-то уволят скоро, тому-то премию дадут. И смотришь на реакцию, знаешь, как у них это называется? Гиена Клаб.
0: Ой, как здорово, здорово. Схоже по названию с одним известным ромом. Наверное, оттуда все-таки. Я работал в компании, где на втором этаже стоял принтер большой, который собирал все бумаги с трех этажей. И все дамы любили кофе пить именно у принтера. Слушай, какая-нибудь бумажка, оп, и выпрыгивает. И пока человек спустится, да? Ты уже видишь зарплаты. Но пока один человек не пошутил и не распечатал с какими-то левыми цифрами и не положил. Шума, говорят, было на несколько дней. Маша спрашивает, как без сплетен жить на работе? Ведь если нечего обсудить, можно и подкинуть выдумку. Вот как, собственно, человек лист подбросил в принтер. Пишет, я работал раньше в банке, у нас был коллектив. Около 300 человек, и сосед по столу уволился и сказал мне не рассказывать, куда он ушел. И вот когда подходили спрашивать, куда же делся Саша, я одной половине говорила, что он женился на обеспеченной даме. Второй половине сообщался, что теперь он идет распространять Орифлейм, и пошло у него хорошо. И все верили. А подожди, Орифлейм еще распространяют?
2: Просто я не знаю, ну история
0: а еще,
2: отличная.
0: Как это было называть? Гербалайф.
2: Да, было дело. А пылесосы?
0: Кирби. Ну, и Керби. Керби. Ферби. Совы. В общем, мы забыли. Маша, это заявка на победу. Шикарная история.
2: Алексей пишет. У нас вроде не сплетничают. По крайней мере, чтобы в глаза образалось. Может, что-то было по старым сотрудникам? Мол, где и кем работают? Да и то это все было давно. Так скучно жить же.
0: Как-то да. Как без сплетен-то? Не добавили. Что у кого есть еще?
2: Так, доброе утро всем. Как раз на работе сплетни меня миновали. Ну, не мое это. А вот мои многочисленные родственники. Это нечто. Вот правильно говорят. Родня такая лучше, буду сиротой. Ну, в общем, такую родню не нужно. Бывает.
0: Да, мы еще? Ждем вашу историю. Еще.
2: Еще
0: нам
2: есть.
0: Надо рассказать не сплетню, а прям целую историю под музыку. И мы это сделаем через несколько минут. И это будет рубрика «Игра мой саундтрек». Друзья, рассказывайте при этом, ну пока будем ждать ту самую рубрику, какие сплетни гуляют в вашем коллективе, а вас, может быть, вы какие-то распространяете. Практически через полтора часа мы уже подведем итоги, и автору лучшего комментария вручим очень приятный подарок.

0: Джордж Майкл и его дуэт Wham на Радио 7 на Семи Холмах. Шикарная песня для утра, ну и шикарная история прямо сейчас.
1: Мой саундтрек на Радио 7.
2: Если у вас тоже есть шикарная история, связанная с шикарной какой-то песней, так много шикарного на сегодня, то, пожалуйста, добро пожаловать на шикарный сайт Радио 7. Пишите, оставляйте свои истории. Мы каждый день смотрим, выбираем лучшую и обязательно озвучиваем в эфире.
0: Итак, друзья, у нас очередная история, связанная с одной из песен, которую кто-то слышит на Радио 7. Ну вот когда Елена из Дубны слушает эту песню, в ней просыпаются следующие воспоминания. Сейчас Света эту историю перескажет. История действительно невероятная. Каждый раз читаем, улыбаемся, все классно.
2: Это точно. Итак, расскажу свою историю, которой скоро исполнится 30 лет. Дело было в 97-м году, это важно. Я скромная студентка второго курса факультета иностранных языков педагогического колледж в Омске. English – мое все. А тут еще и песня уже тогда популярных, пока не скажешь, кого вышла, да? Бодрая, задорная, мотивирующая. А у нас в колледже объявили творческий конкурс. Так вот, собрались мы нашей девичьей группой и решили ставить номер под эту песню. Выбрали желающих, похожих по типажам, распределили роли, начали разучивать танец. На дворе, на минуточку, 97-й год. До появления маркетплейсов остается еще вечность. Костюмы где-то надо было брать, но надо же было. Искали по знакомым, искали по друзьям. У меня была роль блондинки. Mm-hmm. Опять не скажу, кого.
0: Да.
2: Да, с помощью мамы-подружки, которая была ресторанной певицей, я раздобыла обалденное мини-платье из черных пайеток. 97-й год, да? Угу. Просто отвал башки. Этот стата. Девчонки где-то накопали лаковые шорты и прочую атрибутику. Что хочу сказать. Песня реально добавила... перца в нашу жизнь.
0: Ладно.
2: Ну, тут ну как уже, да, в самом деле. В нашу жизнь. Строчку потеряла. Я же читала. Я сбилась, засмеялась.
0: Навертели мы прически.
2: Во-во-во. И как вышли на сцену, скромняшки вчера порвали зал и взяли главный приз вечера. Огромный набор косметики. Это был восторг. Песня реально зарядила нас и вывела, как сейчас говорят, из зоны комфорта. За это я ей до сих пор благодарна. Не бойтесь приправлять серые будни энергичной музыкой. А музыка этой группы, хотя уже и не часто звучит на радио, для меня остается очень современной и мотивирующей.
0: Ну просто путешествие на 30 лет назад с Еленой из Дубны. Елена, доброе утро, как вам? Какие ощущения?
3: Привет, радио.
0: Привет, Елена.
3: Я никогда не выигрывала ни в каких практических конкурсах, за исключением того самого 30 лет назад.
0: Ага.
3: Но я очень рада, что моя история вам понравилась, что она вас заинтересовала. И вот не знаю, воспоминания свежи до сих пор. Я помню этих девчонок, с которыми мы выступали. Но это был, правда, прорыв и такой взрыв энергии после этого. И я считаю, что музыка этой группы немножечко незаслуженно подзабыта. Она,
0: да,
3: до сих пор является бодрой, веселой и вполне современной.
0: Лен, скажите, а у вас фотографии остались с того выступления?
2: Было бы здорово, да.
3: Да, остались фотографии, надо их найти. Они еще сняты на мыльницу, на
0: пленочный
3: фотоаппарат.
0: Если найдете, загрузите в какой-нибудь из наших чатов, ладно? Мы посмотрим все, будет очень интересно.
3: Да,
0: и кстати,
3: найти
0: кстати
3: ее,
0: когда оцифруете их, теперь у вас есть возможность их еще и распечатать. Мы вам дарим портативный фотопринтер, Елена, за вашу шикарную историю.
3: Спасибо, спасибо, спасибо. Я очень рада. Слушайте, как здорово.
0: Ну и теперь можно фрагмент этой песни спеть, Елена? Вот как тогда? Как на сцене?
3: Да, пожалуй, начну с подводки к песне. Может быть, кто-то ее узнает по первым аккордам. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Узнали?
0: А вы круто поете, Елена.
2: Это супер.
0: Слушайте, вы очень круто поете.
3: Спасибо.
0: Может, когда у них будет очередной прощальный тур, они и вас позовут к себе. Объявляйте ту самую песню,
3: Елена. Да, я все еще Baby Spice.
0: А куда вы денетесь?
3: Я все еще Baby Spice и Spice Girl со мной.
0: Spice Up Your Life прямо сейчас для Елены из Дубны и от Елены. Это ее история и ее песня. Поехали.
1: Мой саундтрек на Радио 7.

Да, шикарная была история от Baby Spice из Дубны или из Омска, от Елены. Завтра, друзья, в это же время ваша история под какую-то из песен «Радио 7». Вспомните, что вызывает вас те самые эмоции, и расскажите историю на сайте radio7.ru. Для вас впереди All Saints, а еще Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры». С добрым утром!

0: Тот самый саундтрек из фильма «Пляж». Совершенно легендарная песня, конечно же, «All Saints» и их «Pure Shores», как напоминание о прошедшем отпуске. Еще больше чудесных песен впереди, и совсем скоро с нами Гвен Стефани. А еще Джон Ньюман. И группа E-Type уже через пару минут. Девять двадцать восемь в Москве. Это самое доброе утро на Семи Холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. В Госдуме после выборов окажутся те же самые 5 партий, что были там в минувшую пятилетку. «Справедливая Россия» набирает 5%, «Новые люди» 8%, «ЛДПР» 9%, 14% у КПРФ, 58% у «Единой России». Вот данные, когда Центризбирком на эту минуту обработал примерно 3/4 голосов. При этом «Единая Россия», эта перспектива, становится претендентом на конституционное большинство в Думе. То есть, например, до этого партия достигала такого же результата дважды, в 2007 и в 2016 годах. Что касается выборов глав регионов. Их выбирали в минувшие выходные в Мордовии, Чечне, Тыве, Белгородской, Брянской, Тверской, Пензенской, Ульяновской областях. Во всех регионах предварительно лидируют действующие главы. При этом все-таки окончательные итоги выборов после всех процедур Центризбирком объявит не раньше пятницы. Налоговая с этого дня начинает рассылку уведомлений о земельных, транспортных налогах, налогах на имущество и на доход с вкладов за 2025 год. Уплатить все надо будет до декабря. Налоговые уведомления придут теперь в личный кабинет всем пользователям на портале госуслуг, в кабинеты, на сайте самой налоговой, ну или по почте, традиционным вариантом, заказным письмом. К слову, о налоге на вклады. Максимальное значение по таким налогам сообщается. Берется из ставок, которые были на первое число каждого месяца в течение прошлого года. В том году это был 21%, поэтому получается необлагаемый лимит – это 210 тысяч рублей. То есть, если общий ваш доход в виде процентов по всем вкладам и счетам за тот год не превысил 200 тысяч рублей, налога не будет вообще. Если превысил, налог пойдет только суммы сверх этого лимита. Банки начнут учитывать долги россиян по ЖКХ, алиментам и другим имущественным обязательствам при расчете долговой нагрузки заемщика. Это перспектива ближайших нескольких лет. Сейчас, для сравнения, такие долги могут попадать в кредитную историю, но банки не обязаны учитывать их при расчете показателя долговой нагрузки. ЦБ предлагает изменить подход. Тогда просрочка увеличит, получается, нагрузку клиента и может сократить доступную сумму займа или приведет к отказу вообще выдачи кредита. Еще ЦБ проработает учет рассрочек от застройщиков при покупке недвижимости. В общем, эксперты считают, эти новые правила помогут банкам точнее оценивать платежеспособность клиентов, но доступность кредитов для части заемщиков снизится. На этом все. Всем удачи.
3: Радио 7.

0: Джон Ньюман и его «Love Me Again» на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, в наших соцсетях мы по-прежнему собираем комментарии по теме. Рассказывайте, какие сплетни о вас гуляют на вашем рабочем месте. А может быть, вы их распространяете? Всякое бывает. В общем, рассказывайте, через час подведем итоги.
1: Ну а прямо сейчас в студии появляется наш эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: «Хорошие манеры» на радио 7.
3: Татьяна, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Доброе. И у нас на связи Дина из Сургута. Мы недавно задумались, как правильно чокаться во время тоста. Просто хаотично стучаться бокалами или есть очередность, ну или какая-то другая логика.
4: На самом деле, надо сказать, что здесь все зависит еще и от ситуации, в которой мы находимся. Чокаемся ли мы за там торжественным праздничным столом, когда у нас юбилей, дружеские там посиделки в компании, или это официальная какая-то деловая ситуация, когда у нас застольные речи, все довольно формально. Потому что в официальных ситуациях чокаться вообще не принято. Произносится торжественная речь, в лучшем случае люди просто салютуют, как бы, да, немножко поднимая бокал, и, собственно, на этом все. Если ситуация менее формальная, то, по крайней мере, в нашей культуре кажется, что это абсолютно ожидаемое действие, что, конечно, вот это соприкосновение бокалами произойдет. Что касается правил, то очень желательно, чтобы все-таки мы не тянулись через весь стол, когда мы просто ложимся фактически, да, на вот эти все угощения, чтобы дотянуться до кого-то, кто находится от нас далеко. Ну, так традиционно считается, что в целом мужчине чуть ниже свой бокал нужно поднести к бокалу женщины в тот момент, когда чокаются. Если там много людей участвует в этот момент, то это уже не становится таким очевидным, но это такой вот красивый, элегантный жест. Ну и не слишком сильно вот эти соприкосновения озвучивать, чтобы не было неловких ситуаций, жидкость не переливалась из одного бокала в другой, ну и чтобы все бокалы остались целыми, а люди получили максимальное удовольствие, смотрели друг другу в глаза в момент произнесения тостов и звона бокалов, ну и, собственно, застолье продолжалось.
3: Спасибо большое, друзья. Свой вопрос лично Татьяне Барановой вы можете задать через форму конверта на сайте radio7.ru.
2: Радио 7.

0: Прекрасный дуэт. Крис Норман, Сьюзи Куатро и Stumbling In на радио 7 на Семи Холмах. 9:45 в столице, и снова пора кого-то с чем-то поздравить, какие-то события отметить.
1: Сегодня стоит вспомнить двух писателей. Один из них — это великий британский писатель, один из главных создателей научной фантастики, который предсказал, кстати, множество технологических и социальных открытий 20 века. И имя ему — Герберт Уэллс.
0: О, да. Машина времени чего
1: конечно
0: стоит.
1: А «Человек-невидимка», а «Война миров».
0: «Человек-невидимка» — страшная книжка для школьников.
1: Согласна. Так, что можно интересного про него сказать? Так, это в 11 лет он пошел работать, чтобы вы знали. Получил степень по биологии и учился у известного дарвиниста Томаса Хаксли.
0: Вот тебе,
1: очень интересно, конечно, да. Ну и в книгах он задолго до их появления писал и атомную бомбу, и лазер, и видеосвязь, и полеты в космос, и создание единой мировой информационной сети, очень похожей на современную, вот, собственно, и Википедию, и вообще интернет. В общем, гениальный человек. Сегодня можно сесть и что-нибудь перечитать его. Но почему бы и нет? Еще одного писателя мы должны поздравить. Ой, здесь, конечно, можно долго перечислять. Американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму, детектив, получил прозвище «Король ужасов». Да. И зовут его Стивен Кинг. И здесь, конечно, вы знаете, можно вообще бесконечно перечислять его книги. Просто бесконечно.
0: Мы можем его назвать самым популярным писателем современности?
1: Я думаю... Одним из, давай вот так.
0: Просто вторым на ум приходит Габриэль Гарсия Маркес.
1: Как будто бы.
0: Ну.
1: У Кинга, кстати, продано более 400 миллионов экземпляров книг. Представляете? Снято множество художественных фильмов. Ну и вообще Кинг опубликовал 65 романов. Ну это же какие-то фантастические цифры. Написал более 200 рассказов, 35 повестей и так далее. Что интересно, то свой дебютный роман «Кэрри» Кинг едва не выбросил. Его жена нашла испачканные листы в мусорном ведре, достала и заставила закончить книгу. Он еще также писал под псевдонимом Ричард Бахман. Но он такой вызов себе поставил. Он решил-то узнать, станет ли он популярен, если не будет использовать свое стандартное имя. Классно. У тебя есть любимые?
0: Та же самая «Зеленая миля». Просто прекрасная книга, что «Побег из Шоушенка». Это просто абсолютная классика.
1: «Зеленая миля», кстати, входит в топ-5. Еще там же находится «Кладбище домашних животных», «Сияние», «Оно», все туда же. Я Куджо очень люблю. Обожаю.
0: 11-22-63. Вот,
1: да,
0: я вспомнил.
1: Да, она тоже входит.
0: Я любил читать в ванне. Я помню, я читал, пока вода не остывала. Я не мог выйти, невозможно было остаться. Мне нравится читать в ванне.
1: А «Туман», а «Долгая прогулка». А «Лангольеры»?
0: Нет. Вот 11-22, все, я понял, да, что мне больше всего нравится. По 11-22-63, кстати, есть сериал. Ну, такой.
1: А «Темная башня»? Как
0: тоже не понравилась серия. Я люблю что-то реальное такое.
1: Ничего себе.
0: Послушайте, у каждого есть свой Кинг, и у вас наверняка есть и любимое произведение, и любимый фильм по Кингу, и про какой-то фильм вы скажете лучше, чем книга, и наоборот. Ну, то есть, нет так человека равнодушного к Стивену Кингу. Да тот же рассказ «Ночная смена» про крыс, чего стоит. Ладно. Можно рассуждать об этом бесконечно. Главное, поздравим Стивена и не забудем поздравить вас. У вас же наверняка сегодня тоже какой-то праздник личный. Мало ли, вдруг день рождения.
1: От души
0: поздравляю. День рождения детей поздравляю.

0: Гвен Стефани и Кул на радио 7 на 7 холмах. Ну и насколько кул будет день сегодняшний, давайте посмотрим на звезды.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Для представителей стихии огня начало недели пройдет под знаком неожиданной самостоятельности. Овны, львы и стрельцы, обстоятельства позволят вам отказаться от привычной помощи и впервые попробовать сделать все самому. Результат способен вас удивить.
0: Знаки Земли. День заставит вас внимательнее присмотреться к тому, на что обычно не хватает времени. Тельцы, девы и козероги. Среди мелочей обнаружится деталь, которая поможет принять решение, отложенное еще летом.
2: Знаком воздуха сегодня будет особенно заметно, как настроение окружающих влияет на их собственные решения. Близнецы, весы и водолеи, не позволяйте чужому энтузиазму увлечь вас туда, куда вы сами идти не собирались.
0: Знаки воды. Понедельник может принести небольшое бытовое испытание. Раки, скорпионы и рыбы, будьте осторожны с горячими напитками или кухонной техникой. Спешка сегодня особенно неуместна.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
7: Алло, ну, как там с бизнесом?
8: Что? Вы кому звоните?
7: Твоему бизнесу звоню.
8: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
9: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
10: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
5: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
1: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к предложению. Приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: Утро.

0: российской столице 10 часов утра. К доброму утру в комплекте прилагается Денис Лидин с новостями. Поприветствую.
1: Дима, привет, Света, привет всем. Доброе утро. Давайте с финансовой тематики начнем. Пришла новость в том числе от ЦБ. Банки по всей стране начнут скоро учитывать долги россиян, если вдруг они есть по ЖКХ, по алиментам и по другим имущественным обязательствам при расчете долговой нагрузки заемщика. Это перспектива ближайших нескольких лет. Ее просто уже анонсируют. Сейчас, для сравнения, такие долги могут попадать в кредитную историю, но банки при этом не обязаны учитывать их при расчете показателя долговой нагрузки. Вот ЦБ предлагает изменить этот подход. Тогда, получается, просрочка увеличит нагрузку клиента и, в принципе, может сократить доступную сумму займа или вообще приведет к отказу от выдачи кредита. И ЦБ еще сразу анонсирует, тоже проработает даже учет рассрочек от застройщиков при покупке недвижимости. Вообще, эксперты финансовые считают, что новые эти правила помогут, конечно, банкам еще точнее оценивать платежеспособность клиентов у нас в стране, но при этом, по факту, доступность кредитов для части заемщиков еще сократится. Первое заседание Государственной Думы нового созыва вообще должно состояться официально на 30-й день после избрания. Получается, это будет 19 октября. Но уже сейчас отмечают политологи, что явно эта работа начнется раньше, законодательная, просто если даже обратиться к опыту 5-летней давности, когда президент своим указом созвал заседание Думы раньше положенного срока. Вот в 21-м году, например, выборы депутатов проходили 17, 18, 19 сентября. Первое же заседание нового созыва было уже 12 октября. И сейчас это, судя по всему, будет, по прогнозам, один из дней в первой половине следующего месяца. При этом в новой Думе, судя по всему, окажутся всего 4 партии. Это лидирующая «Единая Россия», а также КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». Всего 450 человек. В ближайшие дни наша страна планирует уже обсудить запуск авиарейсов на Барбадос, на жаркий Карибский. Как сообщили наши дипломаты, интерес вообще к перелетам из России проявляют и другие государства Карибского бассейна. Единственное, но устойчивого турпотока туда до сих пор пока что нет. Зато, к сожалению, есть дорогие рейсы и сложности еще с обслуживанием самолетов по причине западных санкций. Это ставит под вопрос, конечно, окупаемость новых карибских авиамаршрутов. Тем не менее, как прогнозируют эксперты в сфере туризма, самым как раз перспективным, причем в ближайшей уже перспективе, по новым карибским направлениям выглядит как раз остров Барбадос. Станет он тогда не только местом отдыха, но и точкой пересадки для путешествий по всему региону, как некая такая база туристическая. И прямой рейс из России с последующими перелетами на соседние острова уже рассчитывают этот вариант, позволит тогда предложить нашим туристам сразу несколько там направлений. Ну, тем более, допустим, что для отдыха на том же Барбадосе, в принципе, россиянам виза не нужна. Можно там находиться спокойно на этом острове до месяца. В общем, впереди получается новое прямое авианаправление, скажем так, туда, где снимали «Пираты Карибского моря».
0: Лететь-то сколько, Денис Витальевич?
1: Ой.
0: Часов 15 опять?
2: Ну, где-то около
1: где-то
2: того,
1: примерно, да? Так, да.
0: Да ладно, оно стоит того.
3: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Большой-большой всем привет.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да, 21 сентября на календаре, друзья, еще час мы вместе. И, конечно, потратим это время на лучшую и любимую музыку. Здесь же наша синематека, и будем завершать обсуждение темы утра, вручать подарки, все самое приятное.
2: Все это обязательно еще будет, как и будут ваши комментарии, я надеюсь, новые. Заходите, пожалуйста, в наши социальные сети, находите нас, предельно просто это сделать, вбиваете «Радио 7», и вот мы все болтаем, обсуждаем. И сегодня совершенно невозможно из некоторых обсуждений, собственно, выйти. Как работать, непонятно, но зато очень интересно. Сплетни на работе обсуждаем.

0: Уитни Хьюстон, шикарная, непревзойденная «I'm Every Woman» на радио 7 на Семи Холмах. 10.07, кстати, в столице, и мы продолжаем раздавать на всю страну ваши же комментарии по теме.
1: Давайте, приносите нам, пожалуйста, сплетни с вашей работы. Может быть, про вас кто-то сплетничал, и вы как узнали, да как пошли выяснять. А, кстати, выяснять-то надо или не надо, когда про тебя сплетничают? Кто был нулевым пациентом? Кто запустил утку? Хороший вопрос, да-да-да. Заходите, пожалуйста, в наши социальные сети, рассказывайте. Доброе утро. Сослуживица, соседка любила посплетничать, и ее активно раздражало, что я к этому совершенно... равнодушен. Оказалось, что в большом женском коллективе есть очень много, о чем можно посплетничать. Просто все. Причем шушукалась она, буквально переходя на шевеление губами. А я всякий раз чувствовала себя никчемным и неинтересным, еще и глупым, с хронической тугоухостью, поскольку я ровным счетом ничегошеньки не слышал. Буквально ни слова. И каждую фразу всякий раз приходилось переспрашивать. Ой, где ж теперь та соседка?
0: Вадим, да, вот смотрите, еще история, вот, Доброе утро, Дима и Света, пишет Вадим. Угу. Здравствуйте, Вадим. В общем, история на предыдущем месте работы. Про него и про его коллегу. Мол, у них роман. Пишет, но между нами ничего не было, просто рабочие отношения. И как-то на новогоднем корпоративе товарищ, тоже коллега по работе, собственно, ему и его коллеге, вот Вадиму, рассказал про эту сплетню. Мол, о вас говорят всякое. Угу. А что на самом деле-то? Вадим говорит, ну и мы решили под это дело сплетню реализовать. И закрутили роман. Представляете?
1: Класс.
0: То есть ему сказали, вот о вас ходит сплетня. Они говорят, ну, подтвердим. Пишет, роман продлился недолго, но сплетня удалась.
1: Мне понравилось.
0: Классно,
1: Да. Полина пишет, какое счастье, что у меня нет коллектива. Когда готовлю утром кофе в доме, да, слушаю сплетни или танцую под музыку на радио 7. Ой, да я же вам всегда приношу что-нибудь такое из сетей, пообсудить то, что было, что... И от Елизаветы очень понравился комментарий. С мужем переехали в другой район, и я устроилась в другую школу на работу учителем. Так получилось, что забеременела в конце первой четверти. Но коллеги придумали байку, что я уже устроилась беременной. Видимо, мой срок был приблизительно к слонам. Ну, в смысле, что долго, да? В общем, посмеялись тогда с мужем, но возвращаться к таким чудесным людям уже не хочется.
0: Фотографии с гадюками уже есть в чате.
1: Серьезно?
0: Уже присылали.
1: Серьезно?
0: Люди, да. И там подпись «Женский коллектив». Ну, не каждый. Ну, ладно вам. И Евгения. Как-то я внезапно для начальства и коллектива уволилась. Появилась вдруг сплетня, что я попала в секту. Все две недели отработки пытались узнать, куда я ухожу. К конкурентам или в секту? Откуда это вот в голове берется, да, в секту уходит человек? А я просто в никуда уходила. Отсюда сделали вывод. А, ну точно, в секту. Спустя полгода бывшая начальница позвонила и сказала, что готова принять обратно, потому что, мол, звонила она его, ну, ее другу и уточняла, в секту она ушла все-таки или к конкурентам. Но в итоге друг ей сказал, что она в секте и стоит на учете в ФСБ. Умеют люди реализовывать сплетни. Что было у вас? Какие сплетни гуляют на рабочем месте? Пишите прямо сейчас, потому что, друзья, уже практически через полчаса мы подведем итог.

0: Эмма Бантон, и What Took You So Long, Радио 7 на Семи Холмах. 10.14 в столице. Света готова рассказать, опять же, какие сплетни подсмотреть в интернете к этой минуте. И вообще, что интересного уже происходит в мире, и какие посты надо переслать родным, близким и друзьям.
1: Сегодня, когда все обсуждают результаты выборов, находить интересные новости довольно сложно. Но я справилась. И поэтому не сплетни, а реальные факты. Смотрите, с сегодняшнего дня все желающие могут принести и отдать в зоосад пледы из натуральных тканей, хлопковые простыни, полотенца, футболки, свитшоты больших размеров. И все это, собственно, для обезьян. В общем, действительно, столичный зоопарк открыл сбор вещей для приматов.
0: Топ! Подожди, то есть я могу худи свою отдать, и она будет ходить в...
1: Да, но новое. Просят новые вещи. И без крючков, застежек металлических там всяких, чтобы не...

0: повредили
1: себе. А капюшон?
0: Ну, капюшон можно.
1: Ой, я бы ходил.
0: Представляете, смотрел, как здорово, да? Мне очень понравилось. Хорошая,
1: вот
0: хорошая
1: это
0: тема.
1: Класс.
0: А еще вот сейчас погугли, пока буду рассказывать. Детеныш Потта родился в московском зоопарке. Я, когда увидела картинку, я думала, что это искусственный интеллект. Но не может, да? Но не может. Детеныш выглядит настолько мило, классно и здорово. Вообще, это ночные древесные приматы из семейства лориевых. Если вам это о чем-то говорит. Очень симпатично. Все это смотрится. Открыл картинки, нет?
1: Я знаю, что такое лори, да, я понимаю, о чем речь.
0: Хорошенький, хорошенький, мне очень нравится. Теперь действительно хочется сходить и посмотреть. Так, главная звезда при этом московского зоопарка Манул Тимофей начал ежегодную зажировку в зиме. Молодец, да. В общем, теперь он будет набирать вес, потому что исхудал, бедный, за лето. В два раза уменьшился. Он весил 3 килограмма 700 граммов, а должен к зиме почти до 7, собственно, наесть. Ой, Тимош, если что, мы за тебя. Мы умеем.
1: Если что, Тимоша, проси у обезьян худи, одеяло, чтобы тебе не холодно было зимой.
0: Слушайте, я вас вот прям очень прошу, вбейте где-нибудь там в любом поисковике фамилию и имя фотографа одного. Зовут его Луи Шварцберг. Еще раз повторю, Луи Шварцберг. Я, конечно, в наши социальные сети выложу видеоролики. Он снимает, вот видео называет это все типа «Крылья жизни». Невероятные просто кадры. Какая-то потрясающая история совершенно. В общем, порцию очередных видеороликов он выложил у себя в соцсетях. Смотрится просто фантастически. Вот смотришь и удивляешься, насколько природа божественна. Это какое-то чудо. Так, ну и еще что могу сказать. Россиянки, оказывается, начали указывать в резюме мужской пол и чужие имена, чтобы пройти отбор HR. 27%. Вот такая вот разница. В общем, мужчинам чаще везет в приглашении на собеседование. И девочки решили вот этот момент обходить. А потом такие приходят и говорят, извините, я ошиблась. Не туда галочку поставила.
1: Знаете, утром просыпаюсь, а у меня вот третий размер юбка. Я не знаю, как так вышло.
0: И борода, да, конечно. Ну, в общем, вот такое у нас разлетается в сети. Выбирайте, что вам интереснее, приятнее. А, еще сплетни, есть же. В сети предположили, что Ченнинг Татум, красавчик, да, ведь, анонимно хейтит Зои Кравиц и Гарри Стайлза. Угу. В общем, на Гарри Стайлза и Зои Кравиц подписался один неизвестный аккаунт, а в подписках у него только Ченнинг Татум. Ну и всячески он там гадостями пишет. А для справки могу сказать, что Татум и Кравиц начали встречаться-то еще в 21-м году, в 23-м обручились, а потом осенью 24-го пара рассталась. И все говорят, ага, бывший-то посматривает, что происходит в жизни Зои, и всячески негодует.
1: Ну, он там в комментариях что-то пишет?
0: Да. Ну, да.
1: Наш слоняра,
0: как говорится. Ну, мы не знаем, он или не он, но вот поговаривают, что он.
1: Ну, вот, видите, вот на этой сплетне мы поставим пока восклицательный знак, чтобы потом 3 поставить после того, как вы расскажете свои рабочие сплетни, а мы подведем итоги уже через 20-25 минут.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пимен.

Майкл Джексон и его Билли Джин на радио 7 на Семи Холмах. Еще больше музыки на все времена впереди. С нами Лана Дель Рей, Take That и Тина Тернер. Ну и, разумеется, поговорим о кино. 10:21 в столице. С добрым утром.

0: 100 секунд о важном. Признайтесь, хотели бы вы, чтобы нейросеть не только советовала, а сама сделала все за вас? Юрий Волошин, ИИ-визионер Bittrex24, знает, как поручать работу ИИ-приложению. Юрий, здравствуйте. Расскажите подробнее.
1: Здравствуйте. Сценарии AI меняются. Теперь это не просто справочная, это ваш AI-помощник, который помогает вам в рутинных задачах, собирает презентации, анализирует то, что вы делаете, и делает вашу работу более эффективной. Я говорю про Bittrex24 Cowork Code. Ему можно отдать задачи, которые у вас отнимают уйму времени.
0: Я бы с удовольствием.
1: Главный плюс на самом деле Cowork Code – это экономия вашего времени. Возьмите планирование рабочего дня. Если вы его будете делать вручную, это 20-30 минут работы. И с AI-помощником вы можете сделать это сильно эффективно. Он найдет те задачи или те встречи, которые вы могли пропустить ранее, и поможет вам спланировать ваш день более эффективно.
0: Думаю, кто-то из наших слушателей уже захотел попробовать. Как начать?
1: Вам нужно просто перейти на сайт Bittrex24 Cowork Code, скачать приложение, установить, и у вас будет две возможности. Если у вас уже есть ваш Bittrex24, вам нужно просто им авторизоваться. Если у вас пока нет Bittrex24, сделайте его, создайте прямо внутри приложения, и у вас все заработает автоматически.
0: Спасибо, продолжим завтра. Дела поручите Bittrex24 Cowork Code, а успех забирайте себе. Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. Программа выходит при поддержке ООО 1С Bittrex. 100 секунд о важном.

0: Тина Тернер, ее The Best, прямо сейчас на Радио 7 на Семи Холмах. Через мгновение, как и обещали, говорим о кино, и это будут новости одного из важнейших из искусств.
1: Радио 7. Синематека.
2: И вы знаете, как скажу, осенний сезон пугающих фильмов стартовал, и новости из мира кино это отлично отражают. Главное событие – триумфальный старт новой обители зла, да, от Зака Крегера. Не так давно рассказывала и даже, по-моему, выкладывала трейлер, но, по крайней мере, я его лично посмотрела и испугалась. Картина получила впечатляющие 98% свежести на сайте Rotten Tomatoes. Критики хвалят фильм за верность духу видеоигр, а маркетологи пророчат новой обители 80 миллионов сборов в первый уикенд. Ну, посмотрим,
0: ничего
2: да.
0: Себе.
2: Ну, в общем, похоже, все поклонники оригинальной игровой франшизы наконец-то будут рады.
0: Звезда хоррора «Оно следует за тобой» Майка Монро тоже скоро нас порадует. Актриса сыграла главную роль в готическом триллере «Психопатка». Сюжет перенесет нас в Англию 19 века, где эксцентричная молодая гувернантка устраивается в уединенное поместье, чтобы приглядывать за парой избалованных детей. Вот только после того, как девушка селится в доме, прислуга начинает исчезать. И разобраться в этой таинственной истории мы сможем уже 12 ноября, ведь именно тогда картина и появится в прокате.
2: А анимационная студия Лайка решила встретить осенний сезон финальным трейлером мрачной сказки «Ведьмин лес». Это история про девочку Прю, которая отправляется в путешествие по запретному лесу, чтобы спасти своего младшего брата, похищенного загадочными обитателями чащи. На больших экранах мультфильм, впрочем, появится только зимой. Ждем его в кинотеатрах 3 декабря.
1: Синематека на Радио 7.

0: проблема.
1: А кто же его выгнал-то из дома? А вдруг с женой поругались? А что случилось? А может, нет, это ты что? Сам факт не интересен. Интересно, почему?
0: Анна из Великого Новгорода, ее сообщение. Работаю в туристическом агентстве. Конечно, разные курьезные случаи бывали, но мы всегда сплетничаем с коллегами о своих же туристах. У кого что заказывал, кто. И вот пишет, был случай, когда молодой мужчина в расцвете сил каждые полгода путешествовал с разными дамами, при этом периодически еще и путешествия со своей семьей, с женой и детьми.
1: Вот это да! Ай-яй-яй! Молчи. Так, Светлана пишет. У нас была уборщица Лариса Васильевна. Пыль идет протирать со столов, все бумаги прочитает. Если где-то беседа, ссора, она у двери просто пол до дыр натирала. Возле кабинета директора и курилки пол просто блестел. Знала абсолютно все от баланса компании до мелких интрижек. Ну, очень хорошо.
0: Это самый полезный человек,
1: конечно,
0: в компании. Особенно хорошее словосочетание понравилось. Пол до дыр. Старший брат мой до дыра. Давайте перейдем к победному.
1: Угу.
0: Поехали.
1: Не буду говорить от кого. А как без сплетен жить на работе? Если нечего обсудить, то можно и подкинуть выдумку какую-нибудь. Я работала раньше в банке. У нас был коллектив 300 человек. И мой сосед по столу уволился и сказал мне не рассказывать, куда. Когда ко мне приходили спрашивать, куда же делся Саша, я половине говорила, что он женится на обеспеченной даме, а второй половине, что собрался распространять Oriflame. Хорошо пошло. У нас на соседней тумбе всегда лежал вот каталог и так далее. В общем, распространяла по факту я, мне верили. Мария, во-первых, куда ушел Саша? Мы это до сих пор и не знаем. А во-вторых, ну, уже абсолютная правда, без сплетен, точно. Наша термокружка достается именно вам.
0: Мне больше понравилось, как ты вначале сказала, я не буду говорить, от кого сообщение.
1: А потом Мария сказала, да.
0: Поздравляю, Маша, да.
1: Мы же так обычно в коллективе обсуждаем.
0: Слушайте, давайте без имен.
1: История, но без имен. И вот и был победный без имени.
0: Причем я купился прямо сейчас, просто по-настоящему. Друзья, отлично начали понедельник. Давайте продолжим в том же духе. Далее для вас на Радио 7 на старте каждого часа 7 песен без перерыва. В 17.00 наш коллега Олег Машков. Ой, что мы о нем знаем?
1: Конечно.
0: Сейчас мы выключим, я все тебе расскажу.
1: Давай.
0: У него усы-то искусственные, они приклеены, они же не... я сказал сейчас все. Да, прощаемся с вами до завтра. Завтра у нас вторник. И какая гостья? Опять же, все расскажем завтра с 10 до 11 утра. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Успейте купить свой кроссовер G-Tour по цене 2025 года. Кроссоверы G-Tour созданы для города и путешествий, где важны комфорт и надежность. Камеры обзора, системы помощи и удобное управление сделают поездки проще и увереннее. Выберите свой автомобиль и получите максимум удовольствий и ярких эмоций от этой зимы.
12: Условия равны декабрю 2025 года. В предложении не участвует Дэшен Калит. Действительно до 31 января. Не является публичной офертой. Реклама ООО «Ватур Моторрос». Подробности уточняйте у дилеров.
13: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
14: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен

0: и для города, и для приключений. Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1978. Род Стюарт. «Do you think I'm sexy?»

0: 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. «Единая Россия» закрепила лидерство на выборах в Госдуму. После обработки уже практически всех голосов, как сообщили в Центре избиркома, «Единороссы» набирают 58%. Следом идет КПРФ с цифрой 14%, у ЛДПР 9%, у «Новых людей» 8%, у «Справедливой России» около 5% голосов. Получается, что эта партия необходимую планку не преодолевает. В том числе во время выборов прошел, еще надо отметить, важный техноэксперимент. Русский аналог Starlink, как по-простому называют группировку низкоорбитальных наших спутников «Рассвет», испытали во время дистанционного голосования. Терминал «Рассвета» доставили в Заполярье, в Ямало-Ненецкую автономию. По итогам выборов сообщили, устройство отработало штатно. Терминал «Рассвета» с Земли установил стабильную связь со спутниками и при помощи Wi-Fi обеспечил доступ в интернет в формате 5G. Так могли люди проголосовать. Появление у России, к слову, аналога Starlink в том числе означает, что стабильный интернет появится скоро у нас и в поездах, и в самолетах прямо во время пути. Это уже перспектива следующего года. В свою очередь, до 2030-го. По плану модернизируют минимум 75 аэропортов, а это в целом более трети всей аэропортовой сети России. За последнюю пятилетку власти отчитались, открыли уже 26 новых аэровокзальных комплексов, и в том числе в минувшие выходные. Заработали они еще в 5 городах. Это Барнаул, Махачкала, Псков, Оренбург и Южно-Сахалинск. Да, что касается полетов со стабильным интернетом в пути, то это в том числе коснется новейших лайнеров МС-21. И тут Аэрофлот подтвердил, что как раз в новом году такие самолеты появятся уже на линии между Москвой и Петербургом, а также на направлениях далее в Казань, в Нижний Новгород, в другие крупные города европейской части страны, плюс маршрутную сеть МС-21 будут расширять на Поволжье, Урал, Сибирь и на южные направления по стране. В Москве, Петербурге, Казани и на Сахалине – вот 4 точки на карте России – проведут эксперимент с внедрением беспилотного общественного транспорта. Причем эта перспектива, то, что называется, вот-вот, потому что отчет об уже проделанной работе озвучат не позднее 15 января следующего года. И еще анонсировали использование единой биометрической системы и мессенджера МАКС при оплате проезда по стране, опять же, в общественном транспорте. Таким образом, у пассажиров появится еще одна возможность по безналичным транзакциям. И это перспектива буквально завтрашнего дня, потому что тут обратная связь по внедрению оплаты проезда через МАКС и по биометрии должна появиться уже до 25 декабря, то есть получается через 3 месяца. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра вторник, друзья, и вот о чем мы будем говорить.
2: Завтра Всемирный день без автомобиля. На всякий случай напоминаем, если что, то либо общественным транспортом, либо пешком, господа. Но будем спрашивать у вас об историях как раз из этого самого общественного транспорта.
1: И, разумеется, будем слушать лучшую любимую музыку. Также для вас гороскоп «Синематека», а с 10 до 11 утра в нашей студии потрясающие гости. Голос планеты. Перу Куа.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
0: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Радио 7 представляет проект «100 секунд о важном». Нейросеть, которая не просто советует, а сама делает работу, уже появилась. Собрать данные, подготовить отчет, создать сайт или приложение – может все. Каждый день обсуждаем, как ИИ коллега берет на себя рабочие задачи и освобождает время на то, что действительно двигает бизнес. Рассказывает Юрий Волошин, директор по продукту Bittrex24 CoworkCode 16+.
8: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
5: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй.

0: Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2007. Риана и Джей-Зи. «Амбрелла».

12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра вторник, друзья, и вот о чем мы будем говорить.
2: Завтра Всемирный день без автомобиля. На всякий случай напоминаем, если что, то либо общественным транспортом, либо пешком, господа. Но будем спрашивать у вас об историях как раз из этого самого общественного транспорта.
1: И, разумеется, будем слушать лучшую любимую музыку. Также для вас гороскоп «Синематека», а с 10 до 11 утра в нашей студии потрясающие гости. Голос планеты. Перу Куа.
3: Утро на семи.
0: По будням с 7 до 11 только на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. Сильные. Глубокие. Бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет.

0: Нет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду, в городе и на трассе.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1983. Дэвид Боуи. Let's Dance.

12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра вторник, друзья, и вот о чем мы будем говорить.
2: Завтра Всемирный день без автомобиля. На всякий случай напоминаем, если что, то либо общественным транспортом, либо пешком, господа. Но будем спрашивать у вас об историях как раз из этого самого общественного транспорта.
1: И, разумеется, будем слушать лучшую любимую музыку. Также для вас гороскоп, синематека. А с 10 до 11 утра в нашей студии потрясающие гости. Голос планеты. Перу Куа.
0: Утро на семи. По будням с 7 до 11 только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет проект «100 секунд о важном». Нейросеть, которая не просто советует, а сама делает работу, уже появилась. Собрать данные, подготовить отчет, создать сайт или приложение – может все. Каждый день обсуждаем, как ИИ-коллега берет на себя рабочие задачи и освобождает время на то, что действительно двигает бизнес. Рассказывает Юрий Волошин, директор по продукту Bittrex24 CoworkCode 16+.
3: Успейте купить свой кроссовер G-Tour по цене 2025 года. Кроссоверы G-Tour созданы для города и путешествий, где важны комфорт и надежность. Камеры обзора, системы помощи и удобное управление сделают поездки проще и увереннее. Выберите свой автомобиль и получите максимум удовольствий и ярких эмоций от этой зимы.
4: Условия равны декабрю 2025 года. В предложении не участвует Dacia Kalit. Действительно до 31 января. Не является публичной офертой. Реклама ООО «Ватур Моторрос». Подробности уточняйте у дилеров.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1964. Animals. House of the Rising Sun.

14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра вторник, друзья, и вот о чем мы будем говорить.
2: Завтра Всемирный день без автомобиля. На всякий случай напоминаем, если что, то либо общественным транспортом, либо пешком, господа. Но будем спрашивать вас об историях как раз из этого самого общественного транспорта.
1: И, разумеется, будем слушать лучшую любимую музыку. Также для вас гороскоп, синематека. А с 10 до 11 утра в нашей студии потрясающие гости. Голос планеты. Перу Куа.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
13: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
14: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
16: Год 1955. Platters. Only you.

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
0: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с

0: милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
3: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. Пятерочка доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
5: Успейте купить свой кроссовер G-Tour по цене 2025 года. Кроссоверы G-Tour созданы для города и путешествий, где важны комфорт и надежность. Камеры обзора, системы помощи и удобное управление сделают поездки проще и увереннее. Выберите свой автомобиль и получите максимум удовольствий и ярких эмоций от этой зимы.
6: Условия равны декабрю 2025 года. В предложении не участвует Дэшенка Лид. Действительно до 31 января. Не является публичной офертой. Реклама ООО «Ватур Моторрос». Подробности уточняйте у дилеров.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2010. Кара Эмеральд. «A Night Like This».

часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».

0: 100 секунд о важном. Признайтесь, хотели бы вы, чтобы нейросеть не только советовала, а сама сделала все за вас? Юрий Волошин, ИИ-визионер Bittrex24, знает, как поручать работу ИИ-приложению. Юрий, здравствуйте. Расскажите подробнее.
1: Здравствуйте. Сценарии AI меняются. Теперь это не просто справочная, это ваш AI-помощник, который помогает вам в рутинных задачах, собирает презентации, анализирует то, что вы делаете, и делает вашу работу более эффективной. Я говорю про Bittrex24 Cowork Code. Ему можно отдать задачи, которые у вас отнимают уйму времени.
0: Я бы с удовольствием.
1: Главный плюс на самом деле Cowork Code – это экономия вашего времени. Возьмите планирование рабочего дня. Если вы его будете делать вручную, это 20-30 минут работы. И с AI-помощником вы можете сделать это сильно эффективно. Он найдет те задачи или те встречи, которые вы могли пропустить ранее, и поможет вам спланировать ваш день более эффективно.
0: Думаю, кто-то из наших слушателей уже захотел попробовать. Как начать?
1: Вам нужно просто перейти на сайт Bittrex24 Cowork Code, скачать приложение, установить, и у вас будет две возможности. Если у вас уже есть ваш Bittrex24, вам нужно просто им авторизоваться. Если у вас пока нет Bittrex24, сделайте его, создайте прямо внутри приложения, и у вас все заработает автоматически.
0: Спасибо, продолжим завтра. Дела поручите Bittrex24 Cowork Code, а успех забирайте себе. Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. Программа выходит при поддержке ООО 1С Bittrex. 100 секунд о важном.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Радио 7 представляет проект «100 секунд о важном». Нейросеть, которая не просто советует, а сама делает работу, уже появилась. Собрать данные, подготовить отчет, создать сайт или приложение – может все. Каждый день обсуждаем, как ИИ-коллега берет на себя рабочие задачи и освобождает время на то, что действительно двигает

0: бизнес. Рассказывает Юрий Волошин, директор по продукту Bittrex24 Coworking Code. 16+.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1981. Electric Light Orchestra. Ticket to the Moon.

0: участку Малого кольца до железнодорожного моста.
1: В Москве 5 вечера. Ну а сейчас-то в исполнении Михаила Гудкова мы с вами новости послушаем. Привет, Миша.
0: Привет, Олег. «Справедливая Россия» преодолела 5-процентный барьер на выборах, необходимые для прохождения в Госдуму по партийным спискам. Обновленные данные появились после обработки почти 97% бюллетеней. Еще утром сообщалось, что «Справоросы» набирали 4,96% голосов, не преодолевая 5-процентный барьер. Глава ЦИК Элла Памфилова при этом заявляла, что у партии сохраняются шансы пройти в Госдуму. Уже известно, что «Единая Россия» получит в новой Госдуме конституционное большинство. Предварительно партии достаются 355 мандатов. КПРФ 40, ЛДПР 25, Новым людям 20. Прежний рекорд 343 места у «Единой России» был установлен по итогам выборов 2016 года. Генпрокуратура требует изъять в доход государства уральские заводы. Как пишет РБК, иск надзорного ведомства связан с участием иностранного инвестора в работе холдинга и незаконным установлением контроля над ним. В своем иске генпрокуратура ссылается на то, что предприятия холдинга «Уральские заводы» занимаются деятельностью, имеющей стратегическое значение для обороны и безопасности. Предварительные слушания по делу назначены на 9 октября. Почти 50 тысяч россиян нашли новую работу. Российская газета связывает это с наличием госпрограммы переобучения. Она позволяет за счет государства из юриста, например, превратиться в сварщика или стать швеей вместо секретаря. По национальному проекту «Кадры» в этом году переобучились уже 64,5 тысячи россиян. Это в 4,5 раза больше, чем годом ранее. Большинство после переобучения устроились на новую работу. Как пишет газета, трудоустроились почти 50 тысяч россиян, которые учились по госпрограмме. В Москве больше 260 малышей пойдут в детские сады благодаря проекту «Ранняя помощь». Он поддерживает детей, которые нуждаются в особом внимании, например, тех, кто родился раньше срока. По словам заммэра Анастасии Раковой, цель проекта – привести состояние малышей к возрастной норме, чтобы к 3 годам они догнали сверстников. Проект уникален, он объединяет медицинскую, социальную и образовательную поддержку. С подопечными работают врачи, логопеды, дефектологи, психологи и педагоги.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков. Друзья мои, вот знаете, сегодня подметил, что вся суета, в которой мы с вами усердно крутимся, как белки в колесе, она же откровенно выпуклая и предельно очевидна. Серьезно. Ведь с завидным постоянством меняются какие-то актуальные хэштеги, темы социального дискурса, да и в принципе все меняется. Но вот что остается постоянным, так это вечера, которые мы проводим вместе под любимые песни. И, знаете, хочется верить, что проводим эти вечера не с худшим из возможных настроений. Да. Так что давайте хотя бы в этом плане ничего менять не будем и просто проживем ближайшие 4 часа с удовольствием. Договорились? Вот и славно. Ну а таковое мы, как всегда, продолжим стимулировать лучшей музыкой на все времена. А еще и любителям литературы предстоит отдельная услада в виде рубрики «Книжная полка», в которой обсудим новинки книгопродавцев. Ну а пока же давайте дружно выдохнем, улыбнемся, ну хотя бы слегка. И смею уверить, что при таких-то раскладах вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым. Всем привет! Привет!

Брайан Ферри на радио 7. Slave to Love, или же Раб любви. По-нашему так получается. Но и знаете, мне кажется, это все-таки единственный вид рабства, который пока еще отменить не получилось. Правда, вот нейробиологи, смотрю, последние годы активно работают над созданием какой-то пилюльки, которая поможет с нежелательными чувствами бороться. Вот давайте даже, наверное, не будем обсуждать этическую сторону этого вопроса. Пусть останется на совести исследователей. Но, знаете ли, вот сегодня буквально попалась мне на глаза статистика, согласно которой россияне, ну, то есть мы с вами, плотненько подсели на всевозможные пилюльки другого характера, а именно препараты для похудения. Вот оказывается, с начала этого года их накупили на какую-то астрономическую сумму почти в 4,5 миллиарда рублей. Представляете? Вот если поделить это на всех жителей страны, то получится примерно по 30 тысяч рублей на человека, включая грудных младенцев и умудренных сединами старцев. Мама дорогая, вот правда, что были бы деньги, как говорится, а уж на какую ерунду их потратить, мы всегда найдем, да. Причем ведь плюс-минус за те же самые 30 тысяч, даже за меньшие деньги, можно просто купить себе абонемент в спортзал и таким вот образом не только излишки веса, знаете ли, скинуть, но и здоровье себе любимому однозначно добавить. Но, опять же, все люди взрослые, уверен, с подобными темами сами уж как-то все прекрасно разберутся. Ну а тем временем в столице уже 17:13 и далее на радио 7 Джо Кокер, а прямо сейчас Адель на семи холмах. Добрый вечер.

Джо Кокер в эфире «Радио 7» утверждал сейчас, что все еще лето. Ну, тут уж, знаете, позволю себе не согласиться. Календарь это тоже подтверждает. Все-таки 21 сентября сегодня. Осень в самом разгаре. Ну, кстати, пока что она откровенно радует своими погодами. В Москве так уж точно. Но если вдруг конкретно вам лето сейчас откровенно не хватает, то его вполне себе можно устроить. Это правда. Вот во многих городах есть так называемые сады непрерывного цветения, в которых растения радуют цветами в перманентном режиме прямо с ранней весны и чуть ли не до декабря что-то постоянно цветет. В Москве, например, такой в ботсаду имеется. Лично я обожаю там фланировать по осени. Особенно осенью. Это и правда чертовски приятно делать. Вот где еще знаю? В Сочи, Питере, под Воронежем, в Екатеринбурге тоже подобное, говорят, имеется. Да и уверен, в принципе, во многих городах России такие сады сможете найти. Посмотрите в этих ваших интернетах, глядишь, и правда получится из осени ненадолго таким вот образом в лето перенестись. Ну, а мы с вами прямо сейчас перенесемся в 2013 год, когда вышла песня «Селин Дион», которую и послушаем здесь, на «Радио 7». Добрый вечер.

0: Книжная полка на радио 7.
1: Ну что ж, любители литературы, сегодня на нашей книжной полке всего лишь одна книга, зато книга с историей, которая достойна отдельного выпуска. Ну а как иначе, все-таки это книга нашего гендиректора, на минуточку, да. В свет вышла новая авантюрная трагикомедия Романа Емельянова «Мотылек». Это история о семейном конфликте, где привычный спор поколений неожиданно превращается в рискованную игру с очень высокими ставками. Амбиции, старые обиды и желание во что бы то ни стало доказать свою правоту постепенно расшатывают привычный порядок жизни. А за иронией и авантюрным сюжетом раскрывается разговор о самообмане, упрямстве и той тонкой грани, за которой решительность превращается в безрассудство. У «Мотылька» необычная предыстория. Изначально Роман писал эту книгу как пьесу. Попробовать себя в новом формате ему предложил Константин Хабенский. Позднее автор превратил ее в повесть. Сам Хабенский называет «Мотылька» искренней, ироничной и очень человечной прозой. Сергей Шакуров называет ее продолжением вечного разговора об отцах и детях, а Александр Цыпкин отмечает захватывающий сюжет, красивый язык и авторскую интонацию. Кстати, одной повестью книга не ограничивается. В издание вошли и несколько рассказов, действие которых разворачивается в разных временах и даже в разных вселенных. Сам автор называет их бонус-треком и предлагает не искать готовых ответов, а делать выводы самостоятельно. «Мотылек» Романа Емельянова уже вышел в издательстве АСТ. Сегодня он занял нашу книжную полку. Ну а завтра, дай бог, доберется уже и до вашей.
0: Книжная полка на радио 7.

Вот правда, что любовь, она нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Даже в метро может настигнуть, а потом ходи и ищи ее в лицах случайных прохожих. Вот об этом как раз-таки и пела Chapel Run на Радио 7 только что. Ну и совсем уже скоро, судя по времени, кто-то на метро...

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пао «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
10: Эргоферон.
11: Мы всей семьей им лечимся.
9: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
12: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Успейте купить свой кроссовер G-Tour по цене 2025 года. Кроссоверы G-Tour

0: созданы для города и путешествий, где важны комфорт и надежность. Камеры обзора, системы помощи и удобное управление сделают поездки проще и увереннее. Выберите свой автомобиль и получите максимум удовольствий и ярких эмоций от этой зимы. Условия равны декабрю 2025 года. В предложении не участвует Дэшенка Лид. Действительно до 31 января. Не является публичной офертой. Реклама ООО «Ватур Моторрос». Подробности уточняйте у дилеров.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
9: Год 1969. Shocking Blue. Venus.

0: Москве 6 вечера. Вот и главные новости к этому часу по версии от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Владимир Путин высоко оценил результаты работы депутатов Госдумы 8-го созыва. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в ближайшее время глава государства проведет встречу с председателем ЦИК Аллой Памфиловой для подведения итогов выборов. Информация о формате встречи появится позднее. Кроме того, президент встретится с главами парламентских фракций по итогам голосования. Формат мероприятия также неизвестен. Выборы в Госдуму 9-го созыва прошли с 18 по 20 сентября. Явка составила 59,32%. Всего проголосовали более 62,5 миллионов россиян. «Единая Россия» набирает предварительно почти 58% голосов. Около 20 миллионов россиян пользуются криптовалютами. Об этом сообщает Минфин. По экспертным оценкам, совокупный объем вложений граждан в цифровые активы составляет 3 триллиона 700 миллиардов рублей. Данная сумма включает как прямые владения цифровыми валютами, так и часть финансовых продуктов, привязанных к ним. В следующем году новыми пользователями криптовалют в стране могут стать еще около 10 миллионов граждан. Площадь пожара на мусорной площадке в подмосковном Щелково увеличилась до 7 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает МЧС. К тушению привлекли 90 человек и 34 единицы техники. Кроме того, пожар ликвидирует тяжелая техника. По данным Мособлмониторинга, предельно допустимые концентрации вредных веществ не превышены. О пожаре на Щелкове на сортировочной станции стало известно сегодня днем. Изначально сообщалось, что огонь охватил 5 тысяч квадратных метров. На трассе Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе изменили скоростной режим. На участке основного хода от Боровского шоссе до улицы Эдварда Грига разрешенную скорость повысили с 80 до 90 км в час. Как отмечается, новый скоростной режим будет соответствовать фактическим условиям дороги и сделает движение более предсказуемым для водителей. По словам специалистов, участок представляет собой широкую многополосную магистраль без регулируемых перекрестков и наземных пешеходных переходов. Между тем, водителям рекомендуют ориентироваться на дорожные знаки и соблюдать установленные ограничения скорости.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Ну что ж, друзья мои, 7:03 пополудни в Москве. А значит, наверное, не грех уже и объявить о победе над первым рабочим днем. Ну, действительно, все самое сложное осталось в прошлом. А в будущем нас ждет блаженная, заслуженная нега. Ну, в конце концов, вечер, мне кажется, для нее и создан. А этот час, вот он специально создан для игры «Третий лишний», к которой мы приступим через пару песен. А еще и Филипп Смирнов обещался быть в студии во второй половине часа, дабы провести нам виртуальную экскурсию по столице. Ну и, конечно, это все, как всегда, под лучшую музыку на все времена. Например, далее в эфире Джимми Саммервилл. А прямо сейчас Cranberries здесь, на Семи Холмах. Добрый вечер.

Все-таки тысячу раз прав Джимми Саммервилл, которого на Радио 7 послушали, в том, что абсолютно каждому, ну, хочется как-то оказаться в заботливых и надежных руках любящего человека. Ну, да, это действительно так. Мне кажется, если зачатки разума имеются, то это желание присутствует в каждом. Ну, и, надеюсь, у вас присутствует желание получить подарок от Радио 7. Собственно, этим мы и займемся в рамках игры «Третий лишний». Ну, а победителю сегодня подарю новую авантюрную трагикомедию писателя, медиа-менеджера и телерадиоведущего Романа Емельянова. Книга называется «Мотылек». Это современная повесть о семейном конфликте, в котором спор поколений превращается в довольно-таки рискованную игру с высокими ставками. Так что, любители пошелестеть страницами, добро пожаловать, отправляйте заявку на участие в игре. Любое сообщение, главное, чтобы через конверт на сайте radio7.ru вы его отправили. Ну и тому, кто окажется седьмым, все карты в руки. И да, позвольте напомнить, что наши руки чертовски длинные, дотянемся до любой точки России и вручим вам подарок, где бы вы ни находились. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет Юлия. Живет Юлия в столице мира с названием Воронеж. Привет всем, кто в этом городе слушает Радио 7 на FM 101.6. А работает Юлия в отделе культуры и туризма. А еще и экскурсии водит в Костенке всевозможные. Здравствуйте, Юлия.
2: Здравствуйте.
1: Слушайте, ну, с вашего позволения, вот всем слушателям хочу сказать, что Костенки — это уникальное место на планете, самое большое скопление памятников каменного века в мире. Я же не ошибаюсь.
2: Подписываюсь под каждым словом.
1: Здорово. Все в Костенке, все в Воронеж. Ну, а мы с вами давайте уже поиграем. Смотрите, давай. Сегодня, Юлия, международный фестиваль бананов стартует в Соединенных Штатах. Если вы не против, давайте по теме бананов с вами и поиграем.
2: Да, давайте, в принципе, давайте. Где бананы, где жизнь. Вообще нет-то.
1: Смотрите, три слова называю, смею утверждать, якобы каждое из них это название сорта бананов. Что лишнее? Скажите, пожалуйста. Кавендиш, плантан или банат? Кавендиш, плантан, банат. Что выберете?
2: Наверное, первое.
1: Первое это... Да, подождите, Юлия. Первое это суп. Да?
2: Ну, это не сорт банана. Нам же надо третий лишний убрать, который не сорт банана, правильно? Или как?
1: Да, правильно. Надо убрать третий лишний, что не сорт бананов. А вы какой мне ответ хотите дать?
2: Так, подождите. Можно еще раз тогда?
1: Вам...
2: Первый вы сказали Кавендиш.
1: Юля, вам можно все. Смотрите, первое – это Кавендиш. Кавендиш. Второе – это Плантан. Плантан. А третье это банат. Вот что из этого не банан, не сорт бананов? Раз, два, три. Игра наша третья лишняя не бесконечная. Третья лишняя она называется.
2: Третья, банан. Банат вот этот, я не знаю.
1: Вот, вот этот банат, конечно же! Абсолютно верно. Банат – это историческая область в Центральной Европе, разделенная между Сербией, Румынией и Венгрией. Ну, не будут же три страны банан делить.
2: Ну, знаете, да. Ну, да. А ведь почти банан.
1: Почти.
2: Ну ладно, хорошо. Новый год.
1: Юлия, а вы не почти. Вы прям полностью победитель игры «Третий лишний» и получаете за это новую книгу писателя, медиа-менеджера и телерадиоведущего Романа Емельянова «Мотылек». Современная повесть о семейном конфликте, в котором спор поколений превращается в рискованную игру с высокими ставками. А книга, между прочим, с автографом. Отправляется она в Воронеж. Ну а мы отправляемся далее по миру лучшей музыки на все времена. Добрый вечер.
0: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Решил тут узнать, где в Москве живут деревья-долгожители. Карты старинных деревьев как единого официального документа не существует, но ориентиры есть. Департамент природопользования Москвы ведет учет особо охраняемых зеленых территорий, и многие вековые деревья находятся именно там, в музеях-заповедниках, парках и усадьбах, имеющих статус памятников природы. Кроме того, сведения о старовозрастных деревьях можно найти в материалах Мосгорпарка, на сайтах музеев-заповедников и в краеведческих публикациях, где нередко публикуют схемы и маршруты по зеленым достопримечательностям. Если составить такой маршрут, получится весьма необычная прогулка по следам столетий, где каждый поворот – это не просто аллея, а целая эпоха. История города живет не только в камне и кирпиче, но и в древесине, в корнях, в каждой ветке, тянущейся к небу. Деревья дубовой рощи в Коломенском считаются самыми старыми в Москве. Их возраст от 400 до 600 лет, а по оценкам некоторых ученых – более 1000. Только представьте, дерево старше города. Высота коломенских дубов достигает 26 метров.

0: метров. Это примерная высота 9-этажного дома, а диаметр ствола больше 2 метров. Если верить ученым, старейшие дубы в Коломенском начали расти еще в XI веке, во время правления Ярослава Мудрого. Петр I любил проводить время в Коломенском, именно поэтому иногда эту рощу называют Петровской. Деревья выдержали грозы, молнии, морозы и страшные московские пожары. Сейчас они являются уникальными памятниками природы. Говорят, что Петр Великий в аптекарском огороде собственноручно высадил 3 дерева – ель, пихту и лиственницу, для того, чтобы россияне умели различать хвойные породы. До наших дней дожила только сибирская лиственница. После того, как в одну из 2 больших ветвей дерева попала молния, оно начало высыхать со стороны попавшего заряда. Несколько лет назад на нем появилась большая трещина. На данный момент дерево одето в специальные поддерживающие леса для максимально долгой поддержки. В Грачевском парке в районе Ховрино растет дуб, официально признанный старейшим деревом Москвы. Ему около 435 лет. И если верить оценкам специалистов, его могли посадить еще во времена Бориса Годунова, примерно в 1588 году. Еще одно примечательное дерево – старинный клен в Архангельском Тюриково. Его возраст не исчисляется веками, как у коломенских дубов, но он все равно занимает особое место в этой галерее зеленых памятников. В его облике – тихая, спокойная история северного Подмосковья, постепенно срастающегося с городом. Дубрава, получившая в 2020 году статус памятника природы, который деревья возрастом около 200-250 лет, ждет нас с вами в Воронцовском парке. А на Арбате, во дворе дома 33, растет 200-летний черный тополь, с которым связана легенда о философе Алексее Лосеве. Говорят, что он любил проводить время рядом с этим деревом, вслушиваясь в его молчание и находя в нем ответы на свои вопросы. Сходите, посмотрите и обязательно составьте свою карту достопримечательных исполинов. Они живые и все помнят.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: Адам Ламберт на радио 7. What do you want from me? Или чего ты от меня хочешь? Да, вот такой крик души прозвучал сейчас в эфире. Надеюсь, что к вам никто не пристает сейчас с какими-то глупыми вопросами и просьбами. Да можете себе позволить выдохнуть и, наконец-то, расслабиться. Ну, серьезно, вечером понедельника это просто жизненно необходимо. Так что давайте, друзья мои, пусть вся суета прожитого дня в этом дне и останется, а у нас с вами вечер, который вы проводите в компании «Радио 7», а значит, уверен, все будет здорово. А под занавес этого часа в эфире будет петь Хулио Иглесиас, а прямо сейчас «Карма» здесь, на Семи холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи холмах.

0: Реклама.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
3: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Куда срочно перенести рабочие чаты?
6: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
7: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
8: Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
11: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.

0: платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
6: Год 1994. Хулио Иглесиас. Crazy.

0: Москве 7 вечера и 1 минута. А прямо сейчас случатся новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Евросоюз продлил санкции против России сразу на 3 года. Об этом сообщает чешское телевидение. Решение было принято на заседании постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе. Теперь договоренность должна пройти письменную процедуру для окончательного утверждения. При этом отмечается, что ранее санкции продлевались сроком на 6 месяцев. Также, как сообщают источники, из санкционного списка были исключены российские предприниматели Алишер Усманов и Михаил Фридман. С такой инициативой ранее выступили Франция и Словакия. Но такая позиция вызвала несогласие среди представителей Люксембурга. Россия в значительной степени адаптировалась к действующим санкциям и научилась сокращать их негативные последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, против страны сейчас действует более 30 тысяч различных ограничений. Так, в Кремле прокомментировали новый американский закон о санкциях против России. Дональд Трамп подписал его 18 сентября. Документ позволяет вводить дополнительные пошлины, в том числе до 100% на товары из стран, которые входят в число крупнейших покупателей российских нефти и газа. Для товаров российского происхождения пошлины могут достигать 500%. Решение по использованию механизма налога на сверхприбыль пока не принято. С таким заявлением выступил замминистра финансов Алексей Сазанов. В мае чиновник отмечал, что все налоговые решения при необходимости будут приняты при подготовке проекта федерального бюджета на ближайшие 3 года, который должен быть внесен в Госдуму до 1 октября. Сегодня в Минфине заявили также, что бюджет предполагают сверстать с дефицитом в 2% ВВП. Власти Венеции намерены поднять налог с 5 до 30 евро за однодневные туристические поездки. Целью является ограничение числа случайных туристов. Об этом заявил советник по бюджету городской администрации Микеле Дзурин. Власти города и сейчас стимулируют к более продолжительному пребыванию. Для тех, кто приезжает менее чем на 3 дня, действует повышенный тариф в 10 евро. На этом у меня пока все. Далее на Радио 7 Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
2: На семи холмах. Олег Машков.
0: 7 пополудни в столице. Всем привет, здравствуйте. И думаю, не ошибусь, если скажу, что вечер действительно добрый. Ну, во всяком случае, сейчас вот в кулуарах с коллегами на эту тему беседовали, и все как один дружно заявили, что действительно сегодня как будто и не понедельник вовсе, настолько состояние благостное испытывают. Вот искренне надеюсь, что вы такого же мнения, но как бы там ни было, друзья мои, давайте на всякий случай продолжим нашу музыкально-песенную терапию, которая однозначно позволит настроению хоть немного повыше, но воспарить. И далее в эфире появится Backstreet Boys, а прямо сейчас Натали Имбруглия на семи холмах. Добрый вечер.

Леди Гага на радио 7. Папарацци, так называется песня. И, как мы знаем, этим словом именуются мерзавцы от фотоиндустрии, которые коварнейшим образом выслеживают известных людей и всячески их фотографируют в невыгодном свете. Ну, собственно, частенько за это на них подают в суд. Но, знаете ли, оказывается, засудить можно не только тех, кто из-под тишка вас фотографирует, но еще и тех, кто делает это по вашему согласию и за ваши же денежки. Да. Вот, например, на днях россиянка отсудила у фотографа 85 тысяч рублей за то, что на снимках она получилась полнее, чем в жизни. В Краснодаре все случилось. Потратила барышня 25 тысяч на студию визажиста и стилиста, еще 13 на фотографа, но результат ее не устроил. Собственно, по любовному вопросу уладить не получилось. Дама подала в суд, устроили экспертизу, которая нашла ошибки в композиции и ракурсах. Ну и качество снимков тоже оказалось довольно-таки сомнительным. В итоге еще лишний объем, по заключению экспертов, добавил широкоугольный объектив, который исказил пропорции. Ну и суд постановил возместить даме не только финансовые, но еще и моральные издержки. Вот представляю, как сейчас алчно блеснули глазки у некоторых слушателей. Да уж, так что, фотографы, вы там поаккуратнее смотрите. Ну а между тем, в столице уже 19:16, и далее у нас с вами получится послушать Келли Кларксон, а прямо сейчас Стиви Уандер на радио 7. Добрый вечер.

Келли Кларксон только что на Радио 7 воспевала такую, знаете, довольно популярную у психологов теорию, что все наши травмы родом из детства. Да, мол, во всех наших ментальных проблемах виноваты родители. Ну, не знаю. Конечно, с глубоким уважением отношусь как к психологам, так и к этой науке в целом. Но да что-то, знаете ли, с этим тезисом не хочется соглашаться. Вот правда. Не знаю, может быть, потому что сам родитель, а может и потому, что подобная мысль кажется откровенно притянутой за уши. Нет, ну, конечно, именно родители закладывают фундамент. Но едет-то не фундамент, а именно крыша. Причем мы сами ее в это путешествие отправляем. Вот с помощью тех же самых смартфонов, серьезно, в которых 52% россиян ежедневно проводят свыше 5 часов. То есть плюс-минус треть жизни сознательной мы тратим на какой-то думскроллинг или еще какие-то глупости сетевого характера. А вот они уж, поверьте, не добавляют нам психического здоровья. Этот факт уже неоднократно доказан учеными. Так что, мне кажется, прежде чем винить родителей в чем-то, не лишним будет предаться хотя бы минимальной саморефлексии и в телефоне поменьше залипать. А вот родителям, мне кажется, наоборот, просто нужно земной поклон отвесить и делать это почаще. Вот правда что. Ну а тем временем 19:25 в столице, и самое время вернуться к музыке. В ближайших планах у нас Робби Уильямс, а прямо сейчас Адриано Челентано на Радио 7. Добрый вечер.

0: О вечном огне любви только что The Bengals пели на радио 7. Ну и, знаете, действительно, это ваша любовь такая, довольно горячая субстанция, от которой можно как сгореть дотла, так и просто уютно обогреваться с ее помощью. Вот, собственно, второго варианта, наверное, вам и позволите пожелать. Опять же, с наступлением холодов лишнее тепло точно не помешает. Поэтому любите друг друга, не забывайте при этом любить и Радио 7, тем более этой музыкой действительно можно согреваться. Ну а далее мы с вами послушаем таких артистов, как сэр Элтон Джон и Дуа Липа, затем Дюран Дюран в эфире появится. Ну а под занавес часа будем слушать Destiny's Child здесь, на Семи Холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи Холмах.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история. Реклама.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
0: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Я Пирелли.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
11: Возрастное ограничение 13+.
12: Пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
13: Пятерочка доставляет.
14: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
15: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках.

пробках по заснеженным дорогам и льду, в городе и на трассе. В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1999. Destiny's Child. Say my name.

0: Москве 8 вечера и 1 минута. А прямо сейчас минутка новостей от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Ключевая ставка в следующем году будет снижаться медленнее, чем ожидалось ранее. Этого не исключил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Одной из причин он назвал изменение параметров бюджетной политики. Сейчас ключевая ставка составляет 14%. На сентябрьском заседании регулятор решил оставить ее без изменений. Паузу объяснили усилением ценового давления и сохранением высоких инфляционных ожиданий. По базовому прогнозу ЦБ годовая инфляция в текущем году составит 6-7%. А в будущем должна вернуться к целевым 4%. РЖД изменили маршруты более 30 поездов из-за схода вагонов под Ростовом-на-Дону. Авария произошла еще накануне днем на перегоне «Двойная Ельмут» Северо-Кавказской железной дороги. С рельсов сошли 27 вагонов, 25 из которых опрокинулись. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Авария повлекла за собой повреждение габарита соседнего пути и экстренное отключение контактной сети. 43 уцелевших вагона грузового состава отбуксированы на станцию «Двойная». Аварийно-восстановительные работы на участке продолжаются. Часть составов перенаправлена по обходным маршрутам через станции «Волгоград», «Морозовская», «Лихая» и «Батайск». Пострадавших, как сообщили в МЧС, нет. Памятник бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову открыли в Большом Сухаревском переулке столицы. Сегодня политику могло бы исполниться 90 лет. Лужков изображен с вытянутой вперед рукой. Жест располагает к ответному рукопожатию. Рядом расположен гранитный амфитеатр, где люди могут сидеть, отдыхать и общаться. Напомню, Юрий Лужков занимал пост мэра столицы с 92 по 2010 годы. Четверо из 10 россиян планируют установить самозапрет на азартные игры. Результаты такого исследования приводит газета «РУ». Такая возможность появилась 1 сентября, благодаря чему легальные казино, букмекеры и тотализаторы не могут принимать у человека ставки в течение года. Опрос показал, что почти треть респондентов рассматривают запрет как способ контролировать финансовые привычки. Классического бабьего лета в Москве до конца сентября уже не будет. Речь идет о периоде, когда несколько дней стоит солнечная погода с температурами около 20 градусов тепла. Температура в Москве будет постепенно понижаться.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А между тем, понедельник медленно, но верно стремится к своему логическому завершению. Да, уже вон 20.04 в столице. Меньше 4 часов осталось от первого рабочего дня. Ну, точнее как, рабочий день мы с вами в большинстве своем уже преодолели. Сейчас у нас что? Вечер, правильно? А значит, мне кажется, можно себе позволить расслабиться, да, остаток суток провести в свое удовольствие. Ну и, конечно же, напомню, что его стимулирует музыка «Радио 7» очень даже. Так что оставайтесь с нами и далее вместе послушаем Тейлор Свифт, затем «Роксет», а прямо сейчас «Рэм на семи холмах». Добрый вечер!

Но обожаю эту песню. Пожалуй, моя любимая у Рокса, от которых на Радио 7 только что послушали. Ну и, кстати, не только моя. Вообще, в принципе, эта песня стала прорывом для коллектива в Соединенных Штатах, например. Потому что, в принципе, история успеха Рокса, она, знаете ли, чертовски кинематографична. Вот, например, в свое время, в 88-м году, как только эта песня вышла, она попалась в руки студенту из Соединенных Штатов, который проходил в то время обучение в Швеции. И вот, собственно, эта песня с легкой руки студента попала на одну из американских радиостанций и настолько пришлась по вкусу слушателям, что те начали названивать как оглашенные в студию и заказывать эту песню снова и снова. И даже при том, что в Соединенных Штатах на тот момент песня не выходила в качестве сингла, она разлетелась просто миллионами копий по всей стране, и пришлось уже в 89-м году сингл выпускать уже официально. Ну и, соответственно, пластинка с этой композицией достигла первой строчки в чарте Billboard Hot 100. Так что, да, кто его знает, каким образом к той или иной песне придет долгожданный успех. Ну, а все песни, которые звучат в эфире Радио 7, этого успеха в свое время добились. Так что давайте вернемся к лучшей музыке на все времена, которая причиняет удовольствие всем и каждому. Ну и далее послушаем The Cardigans, а прямо сейчас Westlife на Радио 7. Добрый вечер.

на радио 7 The Cardigans. Loveful. Так называется эта песня, что по-нашему будет как «Влюбленная дурочка». Но это, знаете ли, откровенный оксюморон. Учеными уже давно доказано, что влюбленная барышня, наоборот, в интеллекте приобретает. Это наш брат глупеет. Ну да бог с ним, мы готовы на такие жертвы. Но, знаете, давайте вот сейчас хочется поговорить о любви с немного другой точки зрения. Вот смотрите, попалась на глаза только что новость. Россия, оказывается, стала номером один в мире по любви к кошкам. Да, вот составили список, посчитали домохозяйства, в которых именно кошка в качестве домашнего питомца имеется. И наша страна на первом месте с показателем в 59%. Второе место у Румынии 48%, третье Индонезия 47%. Ну и также в десятку вошли Филиппины, Таиланд, Польша, Новая Зеландия, Соединенные Штаты, Латвия и Венгрия. Так что, как по мне, друзья, это довольно-таки приятный список, лидерство в котором со всех сторон восхитительно и почетно. Так что, кошатники, вам отдельный привет. Ну а тем временем в столице уже 20:26 и далее на радио 7 Мадонна. А прямо сейчас Энрике Иглесиас на семи холмах. Отличного вечера.

«Красотка, милашка, симпатяшка». Так можно на русский перевести название песни, которую Рой Орбисон на «Радио 7» исполнил. И вот знаете, милые барышни, если вы хотите вот эту красоту и симпатяшность сохранить как можно дольше, то спите правильно. Да, вот смотрите, тут ученые доказали, что сон дольше 8 часов, оказывается, ускоряет старение. Да, более 500 000 человек приняли участие в этом исследовании. И выяснилось, что быстрее всего организм стареет и увядает у тех, кто спит меньше 6 или больше 8 часов. То есть, да, 7 плюс-минус – это идеальное время, которое можно посвятить царству Морфея. Поэтому, друзья мои, рассчитывайте время правильно. Вот на данный момент в столице уже 20 часов и 40 минут. Во сколько вам просыпаться? Ну, соответственно, высчитайте, во сколько лучше отойти ко сну. Ну и, конечно, готовиться к нему лучше под музыку «Радио 7». Ну а далее в эфире появится Бритни Спирс. И прямо сейчас Уитни Хьюстон на «Семи холмах». Добрый вечер.

0: в столице. Понедельник вроде бы мы с вами преодолели, а значит и миссию свою на сегодня могу считать завершенной. Будем прощаться, как всегда, до завтра до 5 пополудни. Ну и, как всегда, начать новый день будет гораздо-гораздо комфортнее в компании Димы Пименова и Светы Молодцовой. Мои дражайшие коллеги ждут вас в эфире с 7 часов утра. Ну и засим все. Всем доброго вечера, прекрасной ночи и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра вторник, друзья, и вот о чем мы будем говорить.
2: Завтра Всемирный день без автомобиля. На всякий случай напоминаем, если что, то либо общественным транспортом, либо пешком, господа. Но будем спрашивать у вас об историях как раз из этого самого общественного транспорта.
1: И, разумеется, будем слушать лучшую любимую музыку. Также для вас гороскоп, синематека. А с 10 до 11 утра в нашей студии потрясающие гости. Голос планеты. Перу Куа.

0: по будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru/16+.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании Радио 7.
0: Год 1981. Пауло Конте. Виа Конме.

Включи саундтрек твоего дня. Включи «Радио 7».

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра вторник, друзья, и вот о чем мы будем говорить.
2: Завтра Всемирный день без автомобиля. На всякий случай напоминаем, если что, то либо общественным транспортом, либо пешком, господа. Но будем спрашивать у вас об историях как раз из этого самого общественного транспорта.
1: И, разумеется, будем слушать лучшую любимую музыку. Также для вас гороскоп, синематека. А с 10 до 11 утра в нашей студии потрясающие гости. Голос планеты. Перу Куа.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
4: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
5: Год 2011. Capital Cities. Safe and Sound.

У каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
4: Год 1997. Таркан. Бугэджэ.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра вторник, друзья, и вот о чем мы будем говорить.
2: Завтра Всемирный день без автомобиля. На всякий случай напоминаем, если что, то либо общественным транспортом, либо пешком, господа. Но будем спрашивать у вас об историях как раз из этого самого общественного транспорта.
1: И, разумеется, будем слушать лучшую любимую музыку. Также для вас гороскоп, синематека. А с 10 до 11 утра в нашей студии потрясающие гости. Голос планеты. Перу Куа.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7».
1: Год 1970. Beatles, Let It Be.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1969. Shocking Blue. Venus.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1978. Род Стюарт. «Do you think I'm sexy?»

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2007. Риана и Джей-Зи. «Umbrella».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77 85 315 от 30 мая 2023 года.